0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Просто диджей на радио. Сорокин, это я. Привет-привет всем, кто на русском радио. Ну и, конечно, еще раз с праздником. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. По ночам беспокойным нашим душам не спится, забрала их навечно, крепко держит граница. Кажется, так пелась песня. А еще вот мне нравится такое. Пограничник — это зверь. Прогрызет любую дверь, разобьет кирпич лицом. Не шутите с погранцом. С праздником, дорогие пограничники! Здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, удачи в службе. Ну и, конечно, как здорово, что вы слушаете русское радио.

Да, в этой жизни Юлианы Карауловой тоже были моменты, когда она была как перекати-поле. Вчера Юлиана опубликовала в соцсетях архивное фото со своего последнего звонка. Показала, как выглядела в 11 классе. Знаете, такая фотография. Юлиана очень-очень юная, в легком желтом платье. И такая подпись «Последний звонок» был 20 лет назад. Кстати говоря, Караулова с семьей жила в Болгарии. Там же она училась в престижной школе. Однако родители певицы вынуждены были вернуться в Москву. И в 7 класс будущая звезда пришла в новый коллектив. А Юлиана Караулова рассказывала, что больше года над ней издевались одноклассники. По словам Юлианы, она была активной, жизнерадостной девочкой-цветочком, которую отказывались принимать. Юлиана не рассказывала родителям о травле в школе и просто терпела. Потом певица смогла подружиться с девочкой, которая пользовалась авторитетом в классе, и постепенно издевательства над артисткой прекратились. Ох, как понимаю Юлиану, как человек, который поменял три школы. Ох, как понимаю. Вот прям было бы о чем нам поговорить. Русское радио вместе с вами. Александр Панайотов в продолжении.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог»
3: на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

хочется лета. Ну, очень. Русское радио. И все будет хорошо.

0: Ну вот некоторые психологи так говорят: делай то, что нравится, а то, что не нравится, не делай. Звучит, конечно, заманчиво, однако мне кажется, что реальная жизнь, она сложнее, чем такая схема. Если делать то, что хочется, и не делать того, чего не хочется в жизни, вот если четко следовать этой логике, то, мне кажется, такая катавасия начнется в жизни. То есть, ну так, для того, чтобы жить так, нужно позволить себе жить таким образом. Ну, то есть обладать нужным уровнем финансового достатка, чтобы сказать: ну вот я не хочу работать на этой работе, и все, я встаю и ухожу. Не, так просто не получится. Так что, друзья, ну да, мы, конечно, будем стараться так жить, однако не всегда, наверное, следует четко прислушиваться к тому, что тебе транслируют психологи, иногда понимая, что это может быть просто такой хитрый популизм. Русское радио с вами, 3.43 в столице, я Артем Сорокин, который не совсем согласен, а иногда и согласен. Например, согласен с тем, что у нас с вами впереди Виктория Дайнеко.
1: Что слушает страна? Любимая на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Мир уже почти что открылся, в том смысле, что почти что пятница наступила, пока же у нас 28 мая, четверг на календаре, и в четверг даже кот смотрит на тебя с пониманием, да, дружище? Еще чуть-чуть, потерпи. А четверг — это день, когда ты начинаешь планировать, как проведешь выходные, но еще не готов признаться, что уже устал, что уже, ну просто поскорей бы. Знаете, в четверг даже Wi-Fi работает медленнее, друзья. Он тоже ждет выходных. И вот я это чувствую. Wi-Fi стал работать медленнее сегодня. Всем хорошего четверга. Пусть ваши планы на сегодня реализуются хотя бы на 60-70%. Я уж молчу про 80 или 90, как реалист. Ну, хотя бы на 60%. Все, что задумали, пусть сегодня сделается. А если рядом звучит русское радио, я уверен, что КПД будет только лучше. Стас Пьеха, Гузель Хасанова. Прямо сейчас, в начале свежего музыкального часа, 4:07 в столице. Всем большой привет и здорово, что мы вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Русское радио.
1: Мы так похожи мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

А вот абсолютно точно говорят, если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море. Ну вот в продолжении песни группы «Блестящие» мы тоже ждем по части погоды пламя. Мы тоже ждем прекрасную летнюю погоду, а не то, что сейчас за окном у нас в столице. Смотрю градусы, плюс 7 у нас сейчас, сегодня слабый дождь. Ну, такое себе, где-то лето, тишина и нет ответа. И вода застыла в лейке, загораю в телогрейке, как в том стихотворении. А 4.28 в столице Русской радио вместе с вами. Ну как насчет лучших песен? Не спать, не спать, не спать. А те, кто проснулся, привет. Привет.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
5: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
6: Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

Превосходная по своей точности рифма от Ирины Дубцовой на русском радио. «Память, прекрати мне спамить». Это точно у каждого из нас есть такие уголки ума, куда заглядывать, ну вот вообще не хочется. Если представить нашу память, знаете, друзья, в виде такого большого шкафа, 4 метра длиной, 2 метра высотой, ну какой-нибудь такая стенка советская, вот и много-много-много ящичков. Когда ты сам в эти ящички заглядываешь, это еще ладно, это еще хорошо. Ну заглянул так, посмотрел, что там, какой там хлам лежит в этом ящике, и закрыл. А когда этот ящик сам настырно, постоянно открывается, открывается, это уже ненормально. И я предлагаю его как-то вообще, ну, не то чтобы гвоздями заколотить, но просто не обращать на него внимания. Если что-то вспоминается, вылазит, нет, не будем об этом думать, хорошо? Давайте думать только о приятном, тем более, что у нас через несколько дней лето, а здесь как раз хай-фай. Про лето!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну а сегодня, 28 мая, именины не у Алешенек, не у Алексеев, увы, Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом, именинники этого четверга, который у нас по столичному времени, по сути, только начинается. 5.07 в столице, очень раннее время. Впрочем, уверен, многие не спят, или работают, или куда-то едут по делам. И это, конечно, очень сложно в столь ранний час. Знаю по себе, хотелось бы спать, а надо не спать. И так вот просыпаешься иногда очень рано, садишься за руль, едешь, и в голове философские вопросы. Не работаешь — жить не на что. Работаешь — жить некогда. Вот оно, противоречие жизни, друзья. Но мы с вами и в этих обстоятельствах, уверен, справимся, уверен, найдем какие-то позитивные вибрации, сделаем все возможное, чтобы и поработать, и отдохнуть, и, конечно, насладиться музыкой на русском радио. Горит

0: ты в 5.20 по Москве. Ну, в общем, весенняя примета известна. Если чешется ладонь, возможно, на ней формируется линия любви. Тут, в общем, до конца весны осталось несколько дней. Если линия любви у вас пока не сформировалась, друзья, не страшно. Мы ее попросим, чтобы она продолжила формироваться в июне. В том смысле, что обязательно какая-то любовная, хорошая, добрая, приятная, долгосрочная история должна случиться у тех, кто пока одинок, кто пока не в паре. Это очень, наверное, самое важное, одно из самых важных, что может произойти вообще в жизни. Так что всем любви и, конечно, музыки на русском радио. Впереди Виктория Дайнеко, Джонни, Юлия Савичева и не только.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Возьми мою любовь! Возьми мою любовь и получи в ответ стакан теплой воды с лимоном. Я тут прочитал, друзья, про какие-то основные моменты утреннего пробуждения Валерии. И вот что выяснил. Валерия старается просыпаться без будильника, начинать день, внимание, со стакана теплой воды с лимоном и умывания холодной водой. Конечно, делать короткую зарядку и настраиваться на позитив. Если день загружен, утренние ритуалы Валерии выполняются быстрее или частично пропускаются, ну, как и у всех нас. Я вот думаю, может быть, тоже начать по утрам теплую воду пить с лимоном, а то все чаями увлекаюсь, крепкими, черными, но это не совсем, может быть, правильно. И как-то стараюсь больше горячей водой умываться, нежели холодной. Ну, вот как-то изнежил себя Артем Сорокин. Надо бы закаляться, тем более сегодня такой праздник серьезный, день пограничника. Все! С сегодняшнего дня лимон и вода, и, конечно же, холодная вода для умывания. Отчитаюсь через недельку, расскажу, как, чем все это закончилось. 5.41 в столице, впереди NU, а студио и не только. Всем проснувшимся большой привет.
1: Реклама на русском. 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ошибся, блин.
1: Артем Сорокин на русском радио.
2: Да уж, повеселимся, блин. Но, честно говоря, с утра пораньше хочется быть не на острие атаки, а в мягкости подушки и одеяла, в теплой шерстке кота, внутри махрового халата и любимых тапочек. Ну, какая там... Какое-то острие атаки в 6 утра. Да бросьте. Ну и вообще, хочется быть не на острие атаки, а в стороне от рабочей заварухи, подальше от работы, желательно в роли наблюдателя. Впрочем, жизнь такова. Кого я тут обманываю? Надо ехать на работу, надо чего-то там делать, кому-то что-то там доказывать. Но настроения нету, мы тут на русском радио, конечно же, поможем создать это настроение с помощью музыки любимой. А через час здесь утреннее шоу «Русские перцы», пока же я, Артем Сорокин, и, конечно, чашка кофе, которая должна помочь. Так-то, знаете, на работу утром часто приходим не мы. Нами движет чашка кофе. Если бы не она, ничего бы не получилось.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10 номер 9».
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе «СК-10».
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: «СК-10» – квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО «СК-10 номер 9». Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: «СК-10».
0: Русское радио.

уж, да уж, вот бы еще половинку часа поспать хотя бы, а не ехать на работу. 6.26 в столице, Русское радио, здесь Демиксер и Денис Клявер только что. А, кстати, по словам Дениса Клявера, он по природе сова, но старается вставать пораньше, чтобы эффективно использовать день. Если Денис не на гастролях, то главной мотивацией для раннего подъема – отцовский долг. Ему нужно отвезти сына в школу. Денис отмечал, что даже если накануне он лег поздно, а утром хочется спать, мысль об этой обязанности, о том, чтобы отвезти сына в школу, помогает ему проснуться. Ну, попробуй не проснуться. Жена разбудит. Кроме этого, Денис подчеркивал, что старается соблюдать режим сна. Он спит не меньше 8 часов в сутки. Ну, это хорошо. Завидуем Денису. В частности, за его длинный сон. Но вот сейчас нам нужна какая-то такая песня для тех, кто, ну, вообще не выспался. Ну, вот просто не выспался. Пусть это будет Сергей Лазарев «Компасы».

0: 5.
1: Реклама на русском.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
8: Птицы вернулись с юга с магнитиками, улучшив тем самым магнитную обстановку. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: перцы, Дима, Полина и Антон, то, пожалуй, ну, во-первых, перцы бы опоздали на утренний эфир, или надо было бы сидеть в ночь с пятницы на субботу, например. Во-вторых, героиня песни Анны Асти точно не плакала бы. А в-третьих, может быть, образовался после этого такой какой-то квартет перцев, а не трио. Такие вот фантазии посетили меня, Сорокина, в финале «Бессонной ночи». Все, друзья, готов уступить диджейское кресло утреннему шоу «Русские перцы». Пока, хорошего дня.
1: Артем с

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Реклама на русском.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин в Казахстане с государственным визитом. Накануне в аэропорту российского лидера встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В тот же день главы государств провели неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. Сегодня пройдут полноформатные двусторонние переговоры. Об их значимости говорит внушительный состав российской делегации из более чем 30 человек. Это 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпораций и крупных бизнес-структур. В Госдуме выступили против увеличения максимальной скорости на дорогах. В Комитете по транспорту заявили, что нынешние пороги уже достаточно высокие. На трассах первой категории можно легально разгоняться до 149 км в час. И подобных дорог в России становится все больше, заявили депутаты. Ранее МВД предложил увеличить разрешенную скорость движения по магистралям до 130 км в час, а на дорогах общего пользования до 90 км в час. Стоимость техосмотра автомобилей будет определяться по новым правилам. Изменения подготовила Федеральная антимонопольная служба. Ведомство хочет простимулировать участие операторов ТО в ценообразовании. Сейчас тарифы в основном индексируются решениями региональных властей в соответствии с инфляцией. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра, которая составит 1500 рублей за одну машину. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Ее купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени, чтобы прочитать роман, и убрала его в коробку на чердаке. Через 30 лет во время уборки девушка нашла книгу, и издание сохранилось почти в идеальном состоянии. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается.

0: начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
3: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядные и потрясающие в нашем. Давайте просыпайтесь в этот дождливый московский день. У вас, наверное, солнышко, по крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Мы здесь главные, отвечаем за ваше хорошее настроение. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, привет!
4: Здравствуйте!
5: Доброе утро всем!
4: Знаете, я хочу процитировать Диану Гурцкая.
3: Цитируй.
4: Мы здесь, только не уходи.
3: Чё, да?
5: Все у нас впереди.
4: Да, а впереди у нас, во-первых, всем известный кое-кто появится.
3: А, точно, мы здесь, не ты здесь.
4: Мы здесь, мы втроем.
3: Да.
4: Перчонок гороскоп обязательно будет.
3: Так, что еще?
5: Игра против правил.
3: 10 000 рублей, ну, ребятушки, ну что же вы прямо, ну, как скрасить день? Баблом?
4: Как скрасить деньги?
3: Да, как скрасить деньги? Берешь и разукрашиваешь их по торговым комплексам.
5: Скрасить у нас.
3: Скрасть. Ничего себе, как мы по одной букве буквально. Вот забуримешили-то.
4: Вот такая инструкция по применению утреннего шоу «Русский перс». Значит, просто садитесь, внимательно слушайте и не пропускайте самое важное.
3: А сейчас музыка для медитации.
5: Отлично. Доброе утро всем.
3: Вперед.
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Хотите открыть бизнес?
2: Да. Да.
1: Я вам сейчас расскажу про новую бизнес-схему. Смотрите, в Узбекистане появился сервис для продажи БУ цветов. Так. И это не шутка, это настоящий сервис. Значит, идея в том, чтобы перепродать красивый букет, которым вы уже налюбовались, а для покупателей возможность такой получить шикарный букет цветов ниже рыночной стоимости. Работает это все в формате аукциона. Продавец платит около 200 рублей за публикацию, фотографирует букет, указывает свежесть, размер, цену и город. Потом лот проходит модерацию и улетает на торги. Идея внезапно выстрелила. В общем, 4 месяца работала платформа, 32 тысячи пользователей уже там есть, 1500 продавцов, общий оборот 4000 букетов. И самое смешное, что даже вот в таком сервисе у перекупов появились еще перекупы. То есть за один день букет может гастролировать по разным квартирам.
3: Я даже знаю этот день, 8 марта.
2: Ну, тут там не только 8 марта, тут, знаешь, там 1 сентября, ну, вот да, эту прибавочку получить. А есть грустные дни. Вот там тоже цветов много, понимаете? И это, конечно...
1: Ну, мне кажется, у нас зашел бы этот сервис, потому что я очень часто вижу около мусорок в своем ЖК огромные просто букеты цветов.
2: Да потому
1: корзины.
2: Что не надо выкидывать, если люди тебе делают знаки внимания, понятно?
1: Я?
2: Да.
1: Я вообще не выкидываю ничего.
2: Да.
3: Поэтому у него полный дом вялых цветов, которые стоят еще с прошлого 8 марта.
2: Вялые цветы. Спасибо.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Русское радио. Всегда с тобой.
4: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
14: Сладкий вкус.

слушаете лучшее, любимое на русском. Главное утреннее шоу страны на русском радио.

0: крепких перцев.
1: Ну вот Маришка прям как знала сегодняшний гороскоп. Овны, сегодня лучше действовать быстро, не ждать, иначе рискуете упустить удачный момент.
2: Тельцы, кто-то оценит вашу надежность намного выше, чем вы думаете.
1: Вау.
3: Подождите, про близнецов вам расскажу. Близнецы, день подкинет вам повод для неожиданной гордости с собой.
1: Раки, внезапная встреча может изменить ваши планы на ближайшее время.
2: Львы, сегодня ваша уверенность особенно заразительна для окружающих.
3: Дева, вас ждет маленькое открытие, которое упростит жизнь.
1: Весы, не бойтесь менять свое мнение. Это сыграет вам только в плюс или в минус.
2: Скорпион, информация, которую вы получите сегодня, окажется очень полезной, но позже.
3: Стрельцы, отличный день для того, чтобы попробовать что-то непривычное.
1: Ну, козероги, ваше чувство меры поможет избежать лишних проблем.
2: Водолеи, совсем скоро случится момент, когда вам все станет понятно.
3: Рыбки, дорогие, вам завершаем. Сегодня лучше довериться первому впечатлению, оно не подведет.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. На этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: хитами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
10: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет два свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я вам тут понарассказываю, короче, сейчас понарассказываю.
2: Ну давай, да, мы очень ждем.
1: Вы готовы, да? Присаживайтесь, пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Присаживайтесь, значит, ребята, шахматный бокс. Известно ли вам такой вид спорта?
3: Нет.
1: Вообще нет.
2: Ну не, ну шахматы мы знаем.
3: И бокс
2: знаем.
1: Как говорится, раз-раз и ферзем в глаз, понимаете? Нет, я не про это. А новый вид развлечений у миллениалов – это лучший способ бороться с выгоранием, ну, чтобы не тлели. А, выглядит, значит, все именно так, как вы представили. Сначала бьем соперника, потом садимся с ним за досочку. Вот так.
3: А в «Джентльменах удачи» было наоборот. Они сначала поиграли, а потом как бы ферзем в глаз.
1: И вот, да. 11 раундов, 6 шахматных и 5 боксерских по 3 минуты. Победить можно нокаутом или матом. Не ругаться, в смысле, а мат, да? Вот, оба финала засчитываются. Клубы уже работают по всему миру. Парадокс состоит в том, что 70% поединков заканчиваются именно шахматами, а не кулаками. В итоге спорт стал спасением для айтишников, менеджеров, финансистов и юристов, людей с хроническим выгоранием. Когда мы, значит, одновременно следим за доской и за руками соперника, мозг физически не может думать про дедлайны. Это жесткая, но эффективная перезагрузка и эмоциональная, и физическая.
2: Классно,
1: то есть,
2: да.
1: Раньше же было так, вот ты идешь, да, интеллигентно смотришь, по-любому в парке на одной скамейке играют в шахматы, на другой дерутся. Вот. А это все взяли просто и совместили, это нормально.
3: То есть ты все время думал, куда же присоединиться, к кому все-таки, к этим или к тем?
1: Нет, ну вот дядька меня учил играть в шахматы, ну и после, когда я нечаянно вот так вот ходил чем-то и тем, он все равно леща мне давал. То есть этот вид спорта изобрели еще, когда мне было 6. Понятно?
2: Это понятно, был ты?
1: Хочешь, я научу играть тебя в шахматы?
2: Да я умею.
3: А меня, знаете, что интересует? Меня интересует, знаете что, единственный момент. Как они в этих боксерских перчатках передвигают маленькие шахматные фигурки?
2: А может, они
3: это
2: же
3: неудобно.
2: По фигурке она улетела.
1: А мне нравятся вот эти гигантские шахматы, вот эти, которые...
2: Двигать надо.
3: В парках стоят.
1: В парках стоят. Я прям, господи, стоишь, а рядом с тобой королева. Понимаешь? Чувствуешь себя королем.
3: Самое главное, не ругайтесь матом в этот момент.
1: Почему? Шахом можно?
3: Потому что в общественных местах это запрещено. А вот нокауты нет.
1: Нокауты нет в общественных местах. Ребята, будьте в общественном месте, сделайте нокаут. Вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: мы, конечно, когда думали, как назвать нам нашу игру «Всем известный кое-кто», да. Выбирали между двумя названиями. «Интрижка» и вот «Всем известный кое-кто». «Интрижка» проиграла, к сожалению.
1: Чё, куда, кому, почём.
0: Потому что там не «Интрижка», там «Интрижище».
1: Ага.
0: Гигантская интрига.
1: Загадушка.
0: Загадище.
1: А, да, действительно. Так, кстати, соседнее село называется.
2: Это как наша встреча пройдет, потом уже
1: ребята,
2: посмотрим.
1: А поехали на отдых в Загадище.
2: Поехали.
0: Давайте.
1: Разведем костер.
2: Да, пожарим шашлыки.
1: И сразу, когда ты приезжаешь, мне санаторно-курортного типа, значит, да, Загадище. Понимаешь, что отдых будет как-то не очень.
0: Ну, или
1: кто-то тебе его подпортит, понимаешь?
2: Хорошо, что у нас игрушка называется «Всем известный кое-кто».
0: Загадища. На конце ща.
1: Всем известный кое-кто ща.
2: Ща будет.
1: Да,
0: итак, пожалуйста.
1: Ща. Давай номер.
0: Звоните нам, пожалуйста. 8495-995-105-7. А вы пока в студию заводите вот этого человека. Или группу лиц, я не знаю, что.
2: Проходите в мой
3: дом! Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Что слушает страна?
4: Любимая на русском.
5: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
5: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
3: Любимая на русском.
6: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
4: Все будет хорошо.
7: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
3: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: С годами фото в паспорте все лучше и лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Ой, дорогие друзья, что сейчас происходить-то будет? А, у нас тут красота-то какая. У нас тут просто прям праздник какой-то. Сейчас начнется. Всем известный кое-кто. Родные. Как остановилась звезда, звездище. Просто, ну,
2: звездулечка.
1: Да, и позвонила тоже звезда, знаете ли. Оленька дозвонила за нас из Москвы. Оленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Привет.
1: Оленька, привет. А куда едете? Что делаете?
4: На работу с мужем едем. Ребенок в саду, а мы на работу.
1: Правильно.
3: Кем работаете, Олечка?
4: Я работаю HR-руководителем. Подбираю самые лучшие кадры.
1: Мы здесь!
3: Мы тут!
1: Мы здесь, Олечка!
2: А в какой сфере?
4: В энергетике.
1: А мы не здесь, Оль.
3: Нет,
1: почему?
3: Мы вырабатываем энергию. Почему
1: нет,
3: ребят?
1: Ту энергию, которую вы вырабатываем, мне не надо
2: распространять. Она не пригодится. Оля, это вы, значит, отвечаете людям. К сожалению, вы нам не подходите.
3: Мне вам перезвоним в случае чего.
4: Ну, знаете, да, я так отвечаю, но я всегда даю обратную связь.
1: Да, обратную связь, это очень круто.
4: Да, обязательно. Ну, либо кассовый резерв беру людей.
1: Ну, а вы прям в лицо говорите.
4: Поэтому я ценю... что я говорю? Ну, в лицо тоже, конечно. Я всегда говорю прямо.
1: Нормально. Открывайте. Простите, пожалуйста, я хотел бы узнать по поводу вакансии. Слушай, ну ты иди отсюда, правда. Ну ничего ты не умеешь, ну честно слово. Давно, ну все, уже не так мое время.
2: Все, шутки в стороны.
4: Я очень люблю людей.
1: Да?
3: Сейчас проверим.
1: Иди отсюда, передайте, я тебя обниму и поцелую. Давай, все нормально.
2: Итак, Оля, три подсказки для вас будет сейчас об очень известном человеке. Может быть, это мужчина, женщина, а может быть, даже группа лиц. Ваша задача идентифицировать, кто это, и сказать нам имя.
1: Да, возможно, вариант из группы лиц собрали одного нормального человека.
3: Одно лицо.
1: Да, итак, подсказочка номер один.
3: Итак, будет с тобой в радости и в минуты слабости, будет без тебя грустить, если что не так, прости. Вот такая она, королева русского народного R&B.
2: Вторая подсказка. Спела хитовое послание всем звукорежиссерам о том, что звук как-то не очень, а потом сразу поздравила страну с Новым годом, нарисовав на снегу как бы рождественскую свечку. И для волшебного эффекта она предложила подуть на нее.
1: Подсказочка номер три. Совмещает в себе невероятную нежность и может послать любого далеко на гастроли, прям со сцены. Вот именно за народность, простоту и открытость и любит Татьяну Эдуардовну Лепницкую. Только поет она под псевдонимом, конечно.
3: Итак, Олечка, кто же это?
4: Буду с тобой в радости. На-на-на-на-на. Конечно, это Бьянка.
3: Да! Вот так все просто оказалось для Ольги сегодня с утра.
1: Ничего себе.
2: Олечка.
1: Ничего. Вот это вот HR, понимаешь?
3: Да, вот этот людик разбирается.
1: Супер HR просто.
3: Поздравляем вас, дорогая Олечка. Вы получаете классную фирменную колонку от Русского радио. Будете
1: для вашего мужа, который рядом сидит. Не, конечно, вам. Только вам. Только вам.
3: Я говорю, на работе слушать музыку.
1: На работе не надо слушать музыку, она серьезный человек, Полина. Ну что это такое? Она людей берет, а потом не берет, берет, потом не берет, берет, потом... Вы самое слабое звено, вы в энергетике не разбираетесь. Пошел вон отсюда! Вот, Оленька, любим, пока!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
0: На Русском радио.
6: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой. За это все прости.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
7: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
8: Я устрою ей выпускной, но только такой, что лучше бы его и не было.
7: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
10: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
16: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
15: Русское радио.
16: Ты не тот, я не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай, достань.
15: Только любимое.
17: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
15: Только лучшее.
18: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю сто раз подряд. Ты не такой, ты не такой.
15: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России запретили ввоз ноутбуков, компьютеров и другой техники по параллельному импорту. Под ограничения попали одни из самых ходовых брендов. Минпромторги отметили, что эти позиции уже замещаются российскими производителями, а ассортимент не пострадает. Товар будет задерживаться на таможне, если его попытаются провести без разрешения. Государственная экспертиза повторно рассмотрела и одобрила проектную документацию на возведение стационарного моста, который свяжет Ростов с Зеленым островом. Положительное заключение получено после доработки первоначального варианта. Согласно тех характеристикам, длина самого моста составит 155 метров, а общая протяженность подъездных путей – 433 метра. Данная инфраструктура должна стать частью масштабного плана по развитию транспортной доступности островной зоны. Россияне в среднем готовы потратить около 22 тысяч рублей на обновление имиджа, выяснили аналитики. 18% респондентов хотели бы уложиться в 5 тысяч рублей, четверть суммы от 5 тысяч до 10. Для 19% приемлем бюджет 10-12 тысяч, для 11% 20-30 тысяч. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенок уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенок в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Русские перцы.
6: Утро красит нежным цветом, плещет радиоволна, просыпается под перца вся огромная страна.
7: Главное — утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
8: Ну что, дорогие друзья, продолжаем делать зарядку. Вот у нас в студии, по крайней мере, здесь это и происходит. Вот все, две минуточки, главное на главном здесь продолжается. Димка Морозов, Полинка Жукова, Антон Ильич Юрьев

0: Тоже тут, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Привет. Так, дорогие люди, которые пришли тут делать зарядку, вы что тут устроили?
0: Да.
2: Мы сейчас тоже присоединимся же.
0: Ни в коем случае.
1: Я бы встала в планку, постояла бы тоже.
2: А я бы встал в позу.
1: Какую еще?
0: Ну, вы пока выпендриваетесь, а я пока продолжу тогда.
1: Продолжай, Антош.
0: Да, итак, ребята, второй час, он сложный самый.
1: Ладно, я просто смотрю на человека, который спортом занимается, и вспомнила то, что я занималась антиспортом, можно сказать. Хотя это тоже спорт, поедание шашлыка на выходные.
2: Конечно,
1: да?
2: Там столько калорий тратится на это.
1: Правда?
0: Конечно.
1: Это же полезно?
0: Это очень полезно.
1: Вот, все, значит, там у меня белок. Совесть чиста. Белок, да.
0: Белок там, да. Вот, желток, цыпа, яйки.
2: Углеводы.
0: Углеводы.
1: Мы просто на выходные ходили с друзьями на шашлыки. Серебряный бор в Москве.
2: Так.
1: Там, кстати, можно забронировать себе беседку, если что, и поджарить шашлыки.
2: Я знаю.
1: Легально.
0: На правах рекламы.
1: Не-не-не. Они пошли, значит, все к мангалу у меня друзья и оставили меня за старшую. Что за вопросы?
0: В смысле? А, ты имеешь в виду погреться у мангала очень жарко, поэтому все голые стоят? Ты на другие шашлыки ездишь, Дима.
2: Не, ну просто на точку обозначена.
0: Полина, ты нормально ездит,
1: вот
0: понимаешь?
1: Вот как продолжать свою историю.
0: А что это такое?
2: Ну, продолжи как-нибудь.
0: Знаменитые голые шашлыки Димы Морозова.
1: Давай, пусть будут...
2: Одетые.
1: Одетые,
2: да. Потому что все-таки, извините.
1: Они подошли, в общем, к мангалу, начали заниматься мясом.
0: И одежда сгорела.
1: А меня оставили за старшую стола, чтобы я все красиво разложила, скатерть застелила, чтобы на стол накрыла. Ну, я не успела этого сделать, моя скатерть улетела, понимаете? Ветер был.
0: И кто-то поднял ее и прикрылся.
1: Ну да, как мы поняли, там все вокруг были как бы не совсем, да?
0: Да.
1: В ваших фантазиях.
0: И тут подходят полицейские, тоже знаете ли.
1: А там, кстати, были полицейские на лошадях.
0: На лошадях? Хорошо.
1: В общем, я поймала эту скатерть уже практически у кромки воды, понимаете? Я спасла ситуацию, я супервумен, суперхеро.
0: Действительно, действительно.
1: И успела накрыть на стол, пока они занимались мясом, и даже не заподозрили, что что-то там могло случиться, в общем.
0: На выходных надо заниматься мясом, ты права, совершенно.
2: Да.
1: Представляете, какая ситуация? В общем, я считаю, что я героически спасла и вывезла всю эту ситуацию.
2: На себе практически.
1: Да, шашлык благодаря мне, в общем, случился в выходные.
0: Да, вот эти знаменитые огромные фуры, вывоз шашлыка, звонить по линии, вот это вот.
2: Ну ладно, никто не оценил. Хорошо, давай у слушателей тоже спросим. Когда
1: давай.
2: Они героически тоже спасали ситуацию, но никто почему-то не оценил это, не дал вам никакую медальчику.
1: Да.
0: Ну или хотя бы одежду.
2: Да, пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, во всех соцсетях.
0: Да, если хотите, можете написать нам в личку, не знаю, позвонить нам, воспользоваться Почтой России, бандероль прислать.
2: Не звонить не надо, пишите лучше. Мы 8... не любим звонки.
1: 916-003-105-7. Я сделала вывод, я с вами на шашлыки не пойду.
0: Зря.
1: Они странные какие-то.
0: Зря.
1: Будут.
0: Это было бы шашлыки категории 46+, в моем случае.
1: Очень страшно.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, дорогие друзья, мы говорим, когда вы героически спасли ситуацию, но никто этого не оценил. Это наша сегодняшняя тема.
2: Нам написал Александр. Говорит, что однажды потратил последние деньги, чтобы произвести впечатление на девушку на свидание. А она потом игнорила меня. А когда я пытался выяснить, вообще будем ли мы дальше гулять, она еще и наехала.
1: Ой, мне нравится это слово «будем дальше гулять». Гулять. Будешь со мной гулять, как в школе?
2: Да.
1: Помните,
2: да.
1: Типа, встречаться, гулять?
3: Да, давай, короче, гулять с тобой.
2: Ну, потому что, наверное, она не гулять хотела, а в ресторан.
1: Угу.
2: Или куда-нибудь еще.
3: А он что, последние деньги на хот-дог потратил?
2: Ну, мороженое, да.
3: Мороженку?
2: Ой, молодец. Игорь нам написал. Он помогал вешать кондиционер соседям. Они решили сэкономить на установке. Угу. И я, как человек-паук, ползал по стене.
1: Ой.
2: Рисковал жизнью. И никто не оценил моих усилий. Просто угостили щами, и все.
3: Ты чё?
1: Просто угостили
3: щами?
2: Да.
3: Да я... Слушай, ну как тебе не стыдно? Я бы за щи, за борщ, я бы просто везде кондиционеров бы понавешал,
2: Антон,
3: понимаешь?
2: Еще не изобрели вот эти упоры для кондиционера, на которые ты бы мог спокойно встать.
3: А, Дима, слушай, можно я попрошу тебя сейчас подойти ко мне поближе? Знаешь для чего? Я тебя ударю.
2: Дашь мне щей.
3: А, да, по щам ты дам сейчас. Ничего.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
5: Спонсор программы ООО «ЭЗ СК-10 номер 9».
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
7: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Еще раз.
7: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
6: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
7: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
9: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня.
13: Окей.
12: Подробности на «Окмаркет.ру».
14: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
16: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
17: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
18: Это невозможно!
17: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
19: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
8: Ветер меняет направление.
0: «Русское радио».
13: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
20: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Сегодня слушаем ваши героические истории. Пишите их, пожалуйста, мы будем рассказывать на всю страну, какие вы крутые. Вот пишет нам Алексей: я тайком починил принтер, который все считали безнадежным. Коллеги обрадовались, что он сам вдруг заработал, и начали гадать, не вмешивался ли кто-то, или какие-то, может быть, высшие силы. Ну, мне, говорит Леша, даже никто спасибо не сказал. Теперь они все верят в офисного домового. Ну, слушайте, а почему, Леша, вы сами не сказали, что это вообще-то я починил?
2: Ну, просто когда все думали, там они собирались в 12 часов ночи, вот это вот по поводу офисного домового. Говорит, кто починил принтер? И тут вы в таком черном плаще, так дверь так... Это я! И свет такой сзади.
1: Замигал.
2: Вот, и все такие хором: да ты врешь! Вот, обидно, кстати.
3: Ужасы нашего городка.
2: Обидно. Всегда, всегда оставляйте авторство. Вот, принтер починил я. С вас, с каждого по пирожку.
3: Ну, как бы да. Пусть все знают своих героев.
2: Конечно.
3: Виолетта написала, у нее вообще история, ну, многие, наверное, с этим столкнулись. Она говорит: я решилась на преображение. Похудела на 19 килограммов.
2: Вау.
3: И никто не оценил даже, а я себе во всем отказывала. Ела только брокколи, пила кефир. Но я рада, что сама себе стала нравиться.
1: Ну, как зовут девушку?
3: Виолетта.
2: Виолетчка. Виолетта, брокколи с кефиром, вы просто вымой.
3: Но она не одновременно, наверное.
1: Хотя, так можно и замешать.
2: Нет,
1: такой чтобы, смузи.
3: Чтобы... Смузи из брокколи и кефира.
2: Вот от этого смузи похудеть можно очень быстро. Минут через 5 сразу.
1: Да.
3: В общем, дорогие герои, лучшая. Если вас не оценили, напишите нам, пожалуйста, во все мессенджеры 8-916-003-105-7. Мы уж точно оценим.
2: Мы оценим по курсу Центробанка.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: У меня голова как аэропорт. Из нее постоянно что-то вылетает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, свою историю по сегодняшней теме. Героический поступок, который вы совершили, но почему-то никто этого не оценил. Когда вы спасли ситуацию, но никто вам даже спасибо не сказал.
2: Вот Лёлечка нам пишет, что перед важной встречей она заметила ошибку в презентации босса и исправила ее за 5 минут до выступления. На встрече все хлопали, аплодировали шефу за безупречные цифры и идеальную презентацию. Он скромно улыбался, а я молчала. И мне было очень, честно говоря, обидно. Ну, а почему вы... Хотя нет, ну, боссу, конечно, тяжело говорить про ошибку, наверное, да? Что он допустил.
1: Да.
2: Ну,
1: это, мало может ли... быть, ваше последнее слово в этой конторе.
2: Да. Ну, дорогая Лёлечка, знаете, что вы, значит, круче, чем ваш босс.
3: Да, и он мог бы, кстати, и премию выписать.
2: Но
3: да.
2: Он же не знает.
3: Ну, почему?
2: Он не сказал, Лёля.
3: А, ну, смотри, вот здесь ты лоханулся, а вот тут я исправила.
2: Смотря какие отношения у тебя с руководителем. Может быть, ты можешь так сказать, а она нет.
3: Я могу, мне надоело падать с корпоративной лестницы.
1: Кстати, по поводу падения. Вот, например, нам Слава написал: поймал у девушки телефон, когда он падал с лестницы. Одна сказала: аккуратнее надо вообще-то, до сих пор вспоминаю.
3: Вот она, поддержка.
1: Кстати, про телефон еще одно сообщение пришло от Светы. Она говорит: вернула потерянный телефон, так меня еще и обругали. Сказали, почему вы сами не привезли.
3: Ничего себе. Вот это, конечно же, наглость, понимаете?
1: Да, наглость, второе счастье.
3: Можно включить геолокацию и оставить телефон, и не трогать его.
1: Чтобы он там пиликал со всей дури.
3: Сами пусть ищут, вот да. Это, в траве.
1: Напишите и вы, пожалуйста, свои истории. Мы очень ждем, когда вы героически спасали ситуацию, но никто этого не оценил. Наши мессенджеры и смски работают 8-916-003-105-7. Если вы не понимаете слово «мессенджер», это вот «Макс» и все такое, куда сообщение слать.
2: Да, и все такое работает.
3: Все такое, это что за мессенджер? Новый?
1: Это тоже. Все, такой, это новый мессенджер,
3: хорошо.
1: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Божек.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Нам это тоже очень нравится, нравится, нравится играть.
2: Да, и оценивать ваши героические вот эти вот старания.
1: Угу.
2: В нашей игре против правил. 10 тысяч рублей — это максимум, максимальная оценка, которую мы можем вам дать в ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, звоните, играйте с нами.
1: Это прекрасная оценка, между прочим, за 40 секунд заработать 10 тысяч рублей.
3: Это вообще, это нереальная прибавка к вашей заработной плате, ребята.
2: Десятибальная шкала у нас такая, перечная. Звоните 8495-995-105-7. Игра против правил впереди.
3: Ждем.
0: На русском радио. Русские перцы. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
16: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги дают! Вам отдают, дорогие друзья, прямо сейчас. А почему? Потому что это игра против правил. До нас дозвонился Александр из Нижнего Новгорода. Саша, приветствуем.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Привет, доброе утро, русское радио.
1: Привет, Саня, привет.
2: Так, как там в Нижнем Новгороде сейчас дела? Мы просто собираемся к вам летом приехать в гости.
3: Приезжайте, пока дождик идет, прохладно.
1: Нормально, ну мы в августе будем, там дождик, наверное, рассеется.
2: Высохнет, да.
1: Наверное.
3: Ну, вы приедете, конечно, будет солнце.
4: Сань, спасибо,
1: Саша. А ты встречать нас будешь на вокзале, нет?
3: Ну, вы позвоните мне, номер у меня остался, встречу.
2: Ну, все, отлично,
1: договорились.
4: И в гости заглянем туда к вам.
2: Нам очень понравились ваши закаты и ваш классный парк с вековыми вот этими секвойями, или что у вас там растет.
1: Мне очень понравились закатки, которые там были.
2: И закрутки.
1: И закрутки.
3: Все делаем закатки и закрутки.
2: Вы-то где, на работе или где?
3: На работе.
4: Мне нравится то, что Саша очень легкий на подъем. Все, что хотите, все
1: вообще
4: сделаем.
1: Вообще без проблем. Он сейчас вот возьмет 10 тысяч, выиграет, да, уволится, и все нормально.
2: Любой кипиш, как говорится. Саш, ответьте, пожалуйста, на 5 вопросов. Это уже за деньги. А на 5 вопросов неправильно, но логично, за 20 секунд. Ты получите 5 тысяч рублей от Антона, от Димы и от Полины.
3: Угу. Хорошо.
1: Ну, тогда
2: все, вперед. Время пошло.
4: Удачи вам.
3: Спасибо.
1: Где хранят крупу?
3: В кружке.
1: На каком языке мы сейчас с вами разговариваем?
3: На английском.
1: Что разносит письма по почтовым ящикам?
2: Кто?
3: Дворник.
1: А сколько было стульев в знаменитой книге Ильфа и Петрова?
3: 10.
1: Что брызгают на себя, чтобы вкусно пахнуть?
4: Ай, не успели, к сожалению. Юро, 4000 рублей у Александра.
3: Спасибо.
4: Это вам спасибо, вы так классно играете, вы такой позитивный человек. Хочется, чтобы вы всегда были улыбчивым, радостным и веселым.
1: Ой, Сань, иди обнимем, иди сюда.
3: Спасибо,
2: Саня. Саш, ну до августа, пожалуйста, закрутите там что-нибудь нам, ладно? Огурчики, помидорчики. Мы приедем подегустировать.
1: Эх, отметим, отметим. Обнимаем, Сашенька.
4: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 77 копеек и составляет 70 рублей 90 копеек. Курс евро также снизился на 58 копеек и составляет 82 рубля 72 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
0: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
16: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала, слава Богу.
0: Русское радио.
17: Ты неотразима. Все красотки мира блекнут перед тобой.
0: Только любимая.
18: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья.
0: Только лучше.
19: Танцы, танцы, танцуй, девчонка. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноте движение тела. Танцуй, ты ведь этого тоже хотела.
0: Слушайте лучше. Любимая на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ сообщили, что в России усилились блокировки VPN и прокси, а пользователи массово жалуются на сбои и недоступность сервиса в Телеграме, а также на проблемы в работе VPN вне зависимости от региона и провайдера. Причиной могла стать новая уязвимость, которую обнаружил Роскомнадзор. Официально эти сообщения пока не комментировались. Оценки за поведение в школах будет ставить педагогический коллектив. Ее состав войдут, в частности, советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Кто будет ставить оценки детям в школах, где нет таких специалистов, она не уточнила. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах. Педагоги отмечают позитивные изменения. В Минздраве заявили, что россияне стали меньше пить. По итогам 2025 года среднее потребление алкоголя оказалось ниже прогнозов. Власти ожидали, что показатель упадет до 8,4 литра этанола на человека, но в реальности он снизился почти до 8 литров. Таким образом, удалось заранее превзойти цель, установленную министерством и на этот год. Согласно прогнозам Минздрава, уровень потребления алкоголя продолжит снижаться и в ближайшие годы упадет меньше 8 литров. По сравнению с 2010 годом он станет меньше в 2 раза. Россиян ждет самое загруженное по работе лето за последние 3 года. Будет максимальное число рабочих дней 65 при стандартной пятидневке. На отдых в этот год придется всего 27 дней. А в то время как в прошлом году рабочих дней летом было 63, в 2024 – 64. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Но я все-таки счастлив, что наш героический поступок под названием «Пробуждение раньше 5 утра» оценивает вся страна. Потому что мы здесь с 7 часов, между прочим, и до 10 радуем вас по московскому времени. Антон Юрьев делает это.
1: Радовать.
0: Полиночка Жукова.
2: С огромным удовольствием делаю это.
0: И Дима Морозов. А все вместе это трио называется «Главное утреннее шоу страны». И все вместе
2: «Русские перцы».
0: Мы вас приветствуем и спасибо большое, что вы уже третий час вместе с нами. И огромнейшее спасибо вам за то, что вы пишете сообщения по сегодняшней теме. Когда вы героически спасали ситуацию, но никто этого не оценил.
2: Мы ждем ваши истории в наших мессенджерах по номеру телефона 8-916-003-105-7. Вот какие есть у вас приложения, туда и пишите. Мы все читаем.
1: Оценим вас.

0: вас вот, исключительно по достоинству. Все ваши поступки. Будем вас восхвалять. Понимаете?
1: Да. Не скромничайте, пожалуйста, пишите.
0: Да.
2: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Когда же вы героически спасли ситуацию? Ну, никто почему-то этого не оценил. Расскажите нам, пожалуйста. Вот у нас здесь есть сообщение, что Екатерина, значит, далекие 90-е, спасла свою подругу от отчисления. Она провела, значит, подруга парня в комнату, в общагу. А вот Катенька его спрятала во время обхода. Дружим всю жизнь, но спасибо я так и не услышала.
2: Да.
1: Рисковала, между прочим, Катерина.
2: Да. Так бывает иногда. Вот от Машеньки еще сообщение пришло. Так, на летних каникулах отдыхали с подружкой на пляже и увидели, как мужчина крадет велосипед.
3: Ох ты!
2: Мы проследили за ним, позвонили в полицию, сообщили, где он находится, но никакой благодарности.
3: От кого? От полиции?
2: Да, от полиции.
1: Владельцы велосипеда, например.
3: На самом деле, вы поступили правильно. От нас вам благодарность. А у мужчины как? Что, как он? Где он? 8 лет? 10?
2: Я не знаю, сколько там с конфискацией.
3: Или ему подарили велосипед для прогулок, но без седла.
2: Да, Катенька еще вот тут тоже написала в комментариях в нашем канале. В далекие 90-е спасла свою подругу от отчисления. Она провела парня в комнату, а я его спрятала во время обхода. Мы дружим всю жизнь, но спасибо я так и не услышала.
1: Димочка, ты забыл принять таблетки?
3: Не, мы хотели услышать это. Как бы я провела парня в свою комнату. Вот, и спрятала его для своей подруги.
2: Да, должна быть вот так рассказана
3: теперь
2: эта история.
3: Теперь это мой парень. Вот.
1: Я неправильно вам историю рассказала, да? Вы поэтому решили заново ее повторить?
2: Почему? Да.
1: Потому,
2: то есть это должно
1: знаю.
2: Быть в красках, Полин. Ну, ты понимаешь, я привела...
3: Ты вогнал сейчас Полину в краски.
1: Я вообще не в красках, я в гневе.
2: А что, учись как надо у профессионалов.
3: Одного парня скрыли в общежитии или что?
1: Вскрыли.
2: Ладно, быстренько.
3: Это петербургское общежитие вот знаменитое.
2: От Дениса, на самом деле, я хотел прочитать сообщение. Во дворе ребята решили сделать мурал на стене. Позвали художника, закупили краски. А он все это время таскал банки, держал лестницу, смешивал цвета как надо. В итоге все фоткались на фоне этой картины, хвалили художника. Ну и про Дениса сказали, ну вот он там чуть-чуть помогал.
1: Помазику.
2: Ага, он говорит, ничего себе, чуть-чуть. Ну ладно, зато стена теперь красивая.
3: Меня все-таки, вы знаете, не отпускает история про парня из петербургского общежития.
1: Да, ты как-то переменилась, Катерина.
3: А как-то по-другому, знаете ли,
2: мы потом третий песня, раз прочитаем это сообщение попозже.
3: Лорак наполовину мой. Вот.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: Плюс 16 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
12: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
4: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что
6: слушает страна. Позвони мне.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Героические поступки мы сегодня обсуждаем, которые почему-то никто не оценил. Вот Юля нам написала, отмечали день рождения сестры. Ей тогда исполнялось 6-7 лет. И вот выносят торт, поджигают свечи, все родственники что-то кричат, смеются. Сестренка чуть наклоняется над тортиком, и от свечи мгновенно вспыхивает ее косичка. И знаете, это какие-то доли секунды, но как в замедленном фильме. Я это замечаю, размахиваюсь и со всей силы хлопаю ладонью по кончику косы. Ну, огонь тушу. Сестра успела только испугаться, коса не пострадала. И никто этого не заметил, только мама увидела, что я почему-то со всего размаху треснула сестренку. Да. А почему, так и не поняла.
2: В общем, еще и обругали, что ли?
1: 35 лет прошло с тех пор, и до сих пор у них это вот семейный мем такой.
2: Я предлагаю повторить вам успех.
3: Не надо, а вдруг Юлечке уже реакция не такая хорошая.
2: Не, ну просто...
1: Волосы жалко, растут уже дольше.
2: Да треснет просто, понимаете? Ну вам нужно в МЧС однозначно.
3: Юлька молодец.
2: Да.
3: Правда, героический поступок.
2: А торт-то вкусный был? Или вы уже как-то...
1: Ну, 35 лет прошло, Антон, кто помнит?
2: А что, он еще стоит, что ли, торт? Что?
1: Кто помнит, какого он был вкуса?
3: Да наверняка вкус. В детстве было все вкусно, все но вкусное. Это уже другая тема нашей
1: да.
2: Очень жаль. Что вам в детстве было вкуснее всего?
1: Этого с Соловьевым вы раз это рассудите.
2: Нет,
1: Соловьевым
2: не это, раз это, нет.
1: А Грув нам пишет. Несколько лет назад на море, куда вы все ездите отдыхать, в отеле внизу в ресторане повар забыл кастрюлю на плите. В 5 утра ко мне прибегает охранник, а я там был администратором отеля, не ресторана. Бежим туда, все в дыму. Весь зал, пока приехала пожарка, пока пролезли туда, все выключили. Повезло, огня не было открытого. В итоге спасибо даже мне не сказали. Еще и повыгоняли в конце сезона. А охранник говорил, что так и будет.
2: Кто, пишет, Грув?
1: Некто Грув.
2: Слушай, это после этого? Это раз здесь не получилось, пойду заниматься музыкой.
3: Да,
2: понимаете?
3: Видимо.
1: Всегда есть вариант, Антон.
2: Да.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
13: Я ангел, честное слово. Просто на метле быстрее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Вот эта история нам пришла от Ольчки. Я просто обязана ее прочитать. Это действительно был героический поступок. Она спасла кольцо.
2: Вау.
1: Смотрите, она работала бортпроводником. Значит, прилетели мы домой, в Москву. Пассажиры все вышли, кроме одной женщины. Она сидела у окна в начале самолета. Ее уже ждал весь автобус с пассажирами. Оказалось, у нее упало кольцо в щель за решетку у обшивки самолета рядом с полом. Никак не могла она достать это кольцо. Говорит, кольцо это очень дорого, потому что, ну, передавалось по наследству, много для нее значит. В общем, она ушла, а я говорю старшей бортпроводнице, надо помочь достать кольцо. Она мне говорит, ну, зачем тебе это надо? Поехали уже домой. В общем, дождалась Олечка техников, они убрали решетку, достали кольцо. Ее уже ждал экипаж. В общем, чтобы быстрее ускорить историю, в общем, она даже нашла пассажирку эту, в списке запросила, значит, у командира, нашла ее, телефон, все, договорились с ней встретиться. Все, приходит женщина, Олечка дает кольцо. Она говорит, да, давай, все, ага. И ушла, развернулась, даже слово спасибо не сказала.
2: Но она была просто в шоке.
1: Ну почему?
3: Да не, ну это...
2: Ну, есть такие люди, которые только потом уже задним умом понимают, что они вот где-то не поблагодарили,
1: ну,
2: где-то неправильно ответили.
1: Ну, нужно было, значит, Олечку найти как бортпроводника. Да, это сделать намного легче и проще.
3: И написать на имя авиакомпании, да, какую-то хвалебную оду. А вот та вот женщина, которая сказала, да зачем тебе это надо, поехали домой. Я так понимаю, теперь Олечка старшая бортпроводница, а та вот все, да.
1: Олечка, вы на самом деле настоящий герой. Побольше
3: крутая
1: бы таких людей, кто действительно вот включается,
2: да,
1: в процесс.
2: Да.
1: Вот эмпатия у вас есть к другим людям. А вот эти вот все буки-бяки, которые даже спасибо не могут сказать.
3: Если, Олечка, мы вот, вот будем летать и встретим вас, да, то поверьте, мы, значит, и подлокотничек закроем, и шторку иллюминатора открыть, и пристегнемся прямо сразу же, и будем и рыбу, и мясо, и все, что
2: будем
3: вы предложите.
2: Все. Ну вот. И самое главное, Антон, что мы будем спокойны за свои, например, наушники, которые вечно выпадают из окна и падают тоже в эти щели.
3: Я помню, это такая акробатика была у нашей подруги Офелии. Господи.
2: Но теперь у нас есть знакомая Оля, которая все достанет.
3: Да, вот ваш наушник, вот ваше кольцо. Это не мое.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам о своем геройском подвиге, когда его не оценили. У меня тоже такая была история. Однажды я решил спасти отношения друзей, вмешался в их конфликт, попытался помирить. Ну, что вы думаете? Они между собой, значит, помирились, а я теперь персона нон грата.
2: Слушай, а мы с Полиной хотели тебе признаться. Да.
3: Не знаем, как ты это воспримешь,
2: да,
3: конечно.
2: Да, но просто мы вот с Полинкой-то дружим.
1: Так.
2: Ты, конечно.
3: Ну, я с Димкой вообще тоже дружу.
1: А я персона теперь нон грата у вас?
2: Слушай, на самом деле очень хорошая Дмитрий нон грата. Можешь выступать под этим?
1: Нормально,
3: да пойдет. Да нет, да ладно вы, мы все дружим.
2: А, все?
3: Да.
2: Ну не ладно, ну прям все-все прям. Ну
3: дружим,
2: что,
3: дружим.
2: Сериал «Друзья»,
3: да. А можно еще сообщение прочитать?
1: Да, конечно.
3: А, Альчика нам пишет, что 7 лет жила Аля с мужчиной. Угу. Все это время ездила к нему на дачу.
2: Так.
3: Она там убиралась,
2: так.
3: Стирала,
2: ага.
3: Готовила еду, занималась огородом.
2: Ага.
3: И это все в свои законные выходные. Затем ехала на работу. Круговая порука какая-то, благодарности ноль. Оказалось, по версии этого мужчины, что Аля все это делала ради денег.
2: Каких?
3: Которых не выпросить.
2: А какие деньги? То есть она все прополола, парник,
1: ну да,
2: подставила, убирала.
1: Удовольствие от этого получила.
2: Да, ради каких денег?
3: Ну, не знаю про удовольствие. Конечно, не написано.
2: Да, есть фотография мужчины. Мы четко определим, получала ли она удовольствие, прошедшие 7 лет на даче или нет.
3: Аль, пришлите фотку.
2: Замотайте его в гамак.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатая с Довлатовой. На русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Чьи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: столько
14: богатстве?
15: Условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
18: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
15: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
20: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, и спасибо никто не скажет. Слава богу, мы вот, нам эта участь не знакома. Нам спасибо, говорят огромное количество людей. Спасибо вам, что вы говорите спасибо нам. Вот такая тавтология.
2: Все все поняли.
1: Да, все поняли?
3: Ну, ты такой философ. Тебя сложно не понять.
2: Ты такой себе философ.
1: Я такой себе философ. Философ так себе, знаете ли, да? Вот. А, ну что ж, ребята, у нас в студии появляется человек, для которого слово «пересадка» вот, ассоциируется только со станцией метро. Вот. А, место тысячи плов. Илья Крылов. Здравствуйте.
3: Привет.
1: Здравствуйте. Ну как вы? Что вы? Почему вы? А зачем вы? И для
2: ребята,
1: чего вы?
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, привет, привет. Здравствуйте, Антон. Ну как я рад тебя видеть.
1: Боже.
2: Полина. Димочка мой любимый.
1: Смотри,
2: мой любимый, дорогой.
1: Целую
2: тебя, обнимаю.
3: Ой, ну это вы потом
2: мой
3: давайте после
2: прекрасный
3: эфира.
2: Коллега. Ребятки,
1: слушай, а
2: как я вас
1: видео
2: люблю?
1: Сделаю и выложу потом,
2: давай,
1: как вы целуете. Понимаете, секунду.
3: Рассказывай про свои героические поступки, когда ты спасал ситуацию, но никто этого не оценил.
2: Ребят, на самом деле, помощь в тишину.
1: Угу.
2: Понимаете, не надо об этом говорить. Была помощь, была поддержка.
4: Делай доброе дело, бросай в воду.
2: Доброе дело, да.
3: И беги.
2: И все было прекрасно у меня.
3: Ага.
2: Дружить со мной одно удовольствие. Враждовать не советую, да.
1: Дружить
2: да,
1: с тобой одно
2: конечно,
1: удовольствие.
2: Конечно.
1: А не дружить другое удовольствие.
2: Другое удовольствие.
3: Не, ну давай, нам нужен пример. Мы такие вот абстрактные вещи
1: давай.
3: Не понимаем.
2: Слушай, ну в школе, например, я спас девочку, которая пошла со мной, вот в компании мы все пошли гулять,
1: ага.
2: Пошли мы в речку.
1: Не приставали?
2: Да. И,
1: а
2: собственно,
1: ты...
2: она полезла и все глубже-глубже туда уходила. Ой. И я прям ее хоп и выловил в последний момент, спас.
4: Понимаете? Неужели не оценили это?
2: Да.
1: Ничего
2: оценили?
1: Себе.
2: Почему?
1: В школе есть твоя
2: грамоту
1: фотография?
2: Дали,
1: грамоту?
2: Медальку дали. Ну, правда, она такая шоколадная была, сладкая. Но
1: раз,
2: я съел прям.
1: Девочка или медалька?
2: Нет. Девочка потом.
1: Ага, слушай,
2: как, когда школьные годы уже закончились.
1: Ты мой спаситель,
2: говоришь.
1: Вот это вот. Когда...
2: Сказала, да, вообще.
3: Ну, видишь, оценили
2: да.
3: Все-таки.
2: Оценили,
3: это
2: конечно, да.
1: Это тот единственный момент, когда еще в школе у Крылова могли стать волосы дыбом. Но, потому что тонет же, ребята, что творится-то не может быть. Но мне понравилось вот то, что Морозов сказал. Что там нужно в воду? Не понял, что вот.
4: Делать добро и бросать его в воду.
1: И главное, чтобы тебя потом никто не нашел, в частности, правоохранительные органы. Я понял тебя, да. Значит, мы пошли отдыхать. Крылова оставляем вам в подарок. Это Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это русский. Русские перцы. До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ok.ru.
6: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
12: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.
14: Что слушает страна?

только любимая. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников повреждено здание областного суда. Судебные процессы, запланированные на сегодня, перенесены. Даты заседаний будут опубликованы на сайте суда позднее. Над Нижегородской областью за ночь сбили несколько дронов, никто не пострадал. В общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 62 БПЛА над 6 российскими регионами. В Челябинске устраняют последствия мощного урагана, который обрушился на город накануне. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Стихия разрушила десятки рекламных конструкций и щитов. Ураган срывал кровлю с жилых и административных зданий. По данным МЧС, ветер повалил 30 деревьев, повреждены 10 автомобилей. Коммунальные службы и оперативные бригады спасателей переведены в усиленный режим работы. Непогода ожидается в регионе и сегодня. Сегодня вступил в силу приказ МВД, утверждающий новые критерии оценки автошкол. Теперь эффективность учебных организаций будут измерять строгой статистикой. Доля учеников, сдавших теорию и практику с первого раза, и процентом несданных экзаменов от общего числа попыток. Помимо этого был введен показатель аварийности. Количество ДТП с пострадавшими и погибшими по вине выпускников на 1000 начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, перегрев океанов, а значит вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Где буду я, каждый из нас скажет и сегодня, и завтра, когда начнем строить планы на выходные. Главное заранее все продумать до мелочей, ничего не забыть, и тогда все обязательно получится. А тут до субботы, собственно, осталось вот день сегодня доработать, пятница уже. Так себе настроение, конечно, рабочее, больше расслабляет нас пятница, так что готовимся отдыхать. Все будет хорошо. Меня зовут Илья Крылов, и не один к вам приехал я на эфир. Белого кролика вам принес. Выпускаю эту милоту. Можете потрогать, погладить.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 18 облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Ой, как категорично все это звучит, конечно. Не буду, не хочу, не вернусь сгоряча. Как наговорим мы с вами, а потом оттаем, успокоимся, выдохнем, страсти мордасти улягутся, и все опять будет как надо. Опять вернемся мы к каким-то делам, попробуем отыскать снова то, что мы когда-то потеряли, или кого-то, возможно, потеряли, и кто-то вот новую жену будет себе искать, а кто-то и мужа. Аня Семенович в своей песне ищет именно его.

Это прямо какая-то картинка из детства. Провинился ребенок, и его в темный угол в качестве наказания поставили. И вот он плачет в темноте, плачет, рыдает. А кто-то принципиально не плачет, улыбается, громко хохочет. Мол, а мне все равно, не боимся мы ничего и никого. И правильно, давайте не плакать, давайте улыбаться, давайте не наказывать, а наоборот поощрять. Собираемся всей семьей прямо сейчас на улицу запускать бумажного змея.

Все-таки что-то не получилось у нас. Ну, нужно просто руки не опускать и пробовать снова, снова, снова. Я, Илья Крылов, так и делаю, кстати. В принципе, меня это никогда не подводит. В целом, все то, о чем думал, есть у меня в жизни. Надеюсь, у вас тоже. Но всегда чего-то мало, да? А больше, больше сейчас сделаем музыки любимой. В этот день на русском я добавлю. Скоро послушаем Любовь Успенскую, группу Hi-Fi. Ну, а прямо сейчас давайте танцевать под этот суперхит. Взрывы.

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Скидки в аптеках «Столички».
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
10: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
15: Я умею готовить. Я очень вкусно режу колбасу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Людям верить или нет?
1: Ну что в конце концов за вопрос такие, а? Ну, конечно, верить людям. Верить и на добро добром отвечать. Все зеркально. К нам хорошо, и мы с чем-то хорошим. Поддержать, посоветовать. Это же всегда приятно, когда ты видишь плоды своей помощи. Так что наполняем мир хорошими делами дальше. Ну, а Русское радио наполняет ваш четверг отличным настроением весенним. Кто бы вы ни были, ну, в плане профессий. С нами работать вам одно удовольствие. Я Илья Крылов. На это очень надеюсь.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 77 копеек и составляет 70 рублей 90 копеек. Курс евро также снизился на 58 копеек и составляет 82 рубля 72 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Реклама на русском.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория. Подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио в твоем мобильном.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Астане проходят российско-казахстанские переговоры. С официальным визитом там находится Владимир Путин. Президент уже прибыл во Дворец независимости, где его встретил Касым Жомарт Токаев. Сами переговоры проходят за закрытыми дверями. После официальной части лидеры выйдут к прессе. В планах также подписание документов. А уже вечером Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума. Депутаты предложили гарантировать трудоустройство выпускникам-бюджетникам. С инициативой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледж. Минздрав разрабатывает механизм продажи рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарства по бумажному рецепту будет невозможно. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026-27. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, в документах нет достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь Международная федерация хоккея должна собрать руководящий орган и принять решение по допуску России. В эти дни в Швейцарии проходит чемпионат мира по хоккею. Сегодня стартует четвертьфинал. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее хиты на русском и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: До чемпионата мира по хоккею я, конечно, не дорос, но в детстве, вы знаете, и в хоккей зимой на пруду с ребятами любил поиграть, и летом в футбол, и всегда меня ставили на ворота. Ну, ясное дело, понятно, большой, мимо меня ни одна шайба или мяч не пролетят. Все поймаю, отобью, а иногда и сам умудрялся гол из своих ворот, ворота соперников забить. Так что, наверное, боевой характер во взрослую жизнь у меня вот именно оттуда перешел. Всем большой привет, спасибо, что вы со мной. На русском, и сейчас у нас будет такая красивая песня. Называется она «Намек на нас». Давайте слушать «Мота».
3: Раз, как намек на нас, два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 18 облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ СК-10 номер 9».
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе «СК-10».
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: «СК-10» – квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО «СЗ СК-10 номер 9». Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
4: «СК-10».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
11: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
13: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио.

как празднично звучат эти слова. Это песня накануне Дня защиты детей, который мы 1 июня будем отмечать. Цепляют, да, вот эти вот словечки малыша про то, что жить надо вечно, любить. Да, устами младенца глаголит истина. И мы верим, конечно же, этой детской искренности, непосредственности. Куда потом только все это улетучивается, когда мы с вами вырастаем и сами начинаем кому-то не верить. И нам говорят: «Я тебе не верю».

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатая с Довлатовой на русском радио.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: «Ты не верь слезам» пел Шура на русском. Если наигранные они слезы эти, да, зачем им верить? Ну, а когда это максимально искренне, честно, поверить таким слезам можно и нужно. После них, как правило, человеку легче становится. А когда с тобой еще и поговорили хорошенько по душам и просто так пришли поддержать, приобнять, вообще хорошо.

Сколько песен мы друг другу спели, сколько песен мы еще споем. И мне кажется, в кругу друзей вообще не важно, как ты поешь. Главное, когда поет твоя душа, и тебе хорошо, и всем вокруг хорошо. Ну а когда ты профессиональный певец, тут уже, конечно, уровень вокала совершенно другой. Требования и к себе в первую очередь, и ко всем остальным. Дальше из таких профи-сцены на русском радио будет Джонни, Дмитрий Маликов. Ну а сейчас Аня Плетнева открывает свою малахитовую шкатулку. А там, ребята, драгоценные россыпью, какие только хотите. Делайте громче песню «Малахит». Всем винтаж.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Настя Гладилина. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Скоро лето.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то,

не забудем никогда. Счастливые дни, бессонные ночи. Все это врезается в память навсегда. Согласитесь, когда летом все это где-то с нами происходит, особенно на отдыхе, когда улетаем далеко-далеко в какие-то жаркие страны со своей половинкой. Там все так чудесно у нас. Просто прекрасно, сказка. Жалко, правда, что она когда-нибудь, сказка, закончится, потому что, как ни крути, а часики-то идут. Часики тикают. В Москве уже, кстати, 11:47. Меня зовут Илья Крылов, и дальше у нас на Русском радио группа «Студия».

все думаю.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
2: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8 928 183 66 38. Промокод на весь май.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан Роковарня Роколов. Соборный 24.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленную колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
2: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
5: Болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе миллион долларов, только не приближайся к моему сыну»? Где?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарий полагает, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев в Донской столице. За сутки в городе зафиксировано 65 случаев падения деревьев и крупных веток во всех районах города. К этому времени коммунальными экстренными службами ликвидированы последствия падения 33 деревьев, еще 32 находятся в работе. 17% опрошенных россиян готовы уволиться летом ради отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении газеты «РУ». Около трети респондентов сообщили, что в теплое время года им сложнее сохранять мотивацию. 27% отметили, что летом чаще чувствуют себя утомленными. Каждый пятый заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения – пикники, прогулки, поездки на дачу. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре «Олимп Запад» на tenet-olymp.ru или по телефону 303-3102.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Иногда и не что-нибудь, а вершина мастерства, когда ты все умения свои прикладываешь к этому, силы и творческие методы, и уже сам себе потом говоришь: а я в этом, собственно, и не так уж и плох, а у меня все получилось. Кто молодец? Я молодец. Вот себе сейчас это скажите, если на работе все у вас хорошо получается. Ну, а русское радио просто так вам подыграет и подпоет, чтобы настроение в этот день стало еще у вас лучше. Меня зовут Илья Крылов, улыбаюсь вместе с вами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 19 и облачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Русское радио.

0: может быть, да. Завтра, например, в пятницу, когда мы начнем объявлять итоги голосования в хит-параде «Золотой граммофон». Так что давайте не ждать и за песню любимых исполнителей голосовать на сайте rusradio.ru. Кстати, это композиция Марии Краймбрери. Сейчас на втором месте. И скоро узнаем, удержится ли певица там или вообще станет лидером граммофона. Все зависит только от вас, вашей поддержки. Так что забегаем на сайт Русского радио и полетели дальше.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
13: Если хочешь танцевать,

0: Да, и маленькая синица может быть важнее крупного журавля, когда в ней все то, что ты любишь, ценишь, и никому свою любимую синичку не отдашь, крепко держишь в руках. А журавли, пусть дальше в небе летают, будем просто смотреть на них и любоваться. Ну а на русском слушать будем музыку абсолютно разного полета, и начало нулевых, и двадцатых, ну а сейчас вообще свежак, как в таких случаях говорят. Делайте громче.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замрися.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

И назад в будущее на русском радио. Интересно было бы из будущего посмотреть на день сегодняшний, на нас таких, какие мы с вами сейчас есть. Над какими-то вещами мы точно бы посмеялись, чему-то удивились, ну а что-то в будущее бы с собой обязательно забрали. Например, следующий хит, который вышел в свет в 2003 году, но и сейчас, вы знаете, звучит очень модно, и красоты своей, я думаю, не потеряет еще лет через 20-30. Но поживем-проверим.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
3: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
2: Нет, подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
3: Или так, давай, да, потому что мы за детьми это
2: следим. Чтобы она точно не потерялась, да.
3: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
2: Не давать, да.
4: Почему?
3: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
2: Это другое приложение.
4: Это далеко не мультик. Это хоррор.
2: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
16: Угадайте город по описанию
17: и выиграйте приз для автопутешествия.
18: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
19: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Сижу, ем торт, и вдруг вспоминаю, я же сладкое не ем. Деваться некуда, пришлось посолить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
6: Когда ты станешь большим, сын, мне очень...

Ох, боярыня Ханна, красотою лепа, червлена губами, бравми союзно. Слушайте, ну как здесь не вспомнить слова царя из Ивана Васильевича? Да, русская красавица всех вокруг красотой своей затмит, и в тени ее только лишь постоять и, собственно, отдышаться. А дальше она будет сиять и радовать собой. Всем красавицам, кто сейчас со мной на русском, привет. Илья Крылов у микрофона. Девчонки-красавицы, пусть ваши парни носят вас на руках и звонят без конца, не оставляют без внимания, особенно когда они от вас далеко.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 77 копеек и составляет 70 рублей 90 копеек. Курс евро также снизился на 58 копеек и составляет 82 рубля 72 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Казахстане широко используется русский язык, сказал Владимир Путин. Россияне сокращают траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей на человека просел на 50-70%, пишет газета «Коммерсант». Отдыхающие предпочитают самый бюджетный отдых. Отели в Сочи могут снизить цены во второй половине лета из-за недостаточной загрузки, прогнозируют участники отрасли. Однако есть и растущие направления. Это, например, Крым и Анапа. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на летний отдых внутри страны снизился примерно на 5% год к году. Завтра в Национальном центре России состоится встреча клуба «Чтобы почитать». Приглашенные эксперты в формате литературных дебатов выясняют, в чем секрет популярности и актуальности писателей в России. На завтрашней встрече гости обсудят творчество двух мастеров русской литературы – Федора Достоевского и Михаила Булгакова. В числе экспертов – литературовед Евгений Жаринов. Начало встречи в 19 часов, посещение бесплатное, необходима регистрация на сайте russia.ru. Летом в Шанхае откроется необычное учебное учреждение – тренировочный центр для роботов. Первоклассниками станут более сотни роботов от разных компаний. Гуманоидов подготовят к работе в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только. По замыслу авторов проекта ученикам предстоит освоить 45 базовых навыков. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Илья Крылов и любимые песни на русском.
1: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Робот, робот, ты же был человеком. Пророческие слова песни, конечно, роботы в людей превращаются. И вот уже маленькие роботы в школу для роботов пойдут. Потом высшее учебное заведение, выучатся там как следует. А потом вот к нам на работу придут они и скажут: ну что, люди, идите домой. Мы думаем быстрее и объемнее вас, бегаем быстрее вас, поднимаем такие тяжести, что вам и во сне даже не снилось. Да уж, будущее близко. Ну и ладно, пусть роботы поработают за нас, а мы с вами будем бесконечно отдыхать, тогда летать, путешествовать то туда, то сюда, выше облаков.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах. На выбор вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

Навстречу солнцу, навстречу ветру, навстречу теплу, навстречу лету. Идем мы с вами, и путь все короче и короче до этой встречи. Последние майские денечки, а в понедельник следующий уже наступит первый день календарного лета. Надеюсь, и этот день, 1 июня, будет теплым и солнечным, и потом и все остальное лето таким же. Итак, вот до осени мы, Русское радио, это лето с вами проведем, и каждый день мы будем вместе.

0: Реклама на русском.
1: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальное путешествие по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Мой муж! Уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Значит, хорошо, время провели, повеселились. Если после вечеринки друзья говорят нам: а это ты помнишь, а вот это как? И это ты не помнишь? Нет, это все не помню я. А иногда, вы знаете, мы просто притворяемся. Да, все прекрасно помним в деталях. Интересно же понаблюдать за тем, что якобы ты не помнишь, а это все обрастает и обрастает какими-то новыми подробностями, пикантными. А ты знаешь, что этого же не было. Ну, фантазия людей, дело такое.
1: На русском радио Илья Крылов.

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Нравится вам другая блестящих? Ну, поэтому играет эта песня на русском радио. По-другому у нас никак. Все только для вас. Дальше из такого любимого будет хит «Иванушек, беги». Самая счастливая песня Григория Лепса. Ну, а прямо сейчас Мари Краймбрери. «Иначе все это зря». Мы с вами вместе. Это не зря. Наслаждаемся прекрасным днем.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги. Национальные проекты России. 0+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

у меня вот от моей эфирной смены сегодня остался буквально еще один час, и все, домой полечу. Но какой будет этот час, друзья? Стол заказов. Я с удовольствием, Крылов Илья, проведу его, принимая все ваши приветы и поздравления в ваших городах. Мои прекрасные коллеги проведут свои столы заказов. Всем регионам привет. Пишите на Русское радио. Все контакты есть у нас на нашем сайте rosradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: 3, 2, 1.
1: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
3: Небольшая проблемка.
4: Пленных не брать.
1: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
10: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Уголовное наказание могут ввести за производство и сбыт пищевого фальсификата. Общественники попросили Генпрокуратуру принять дополнительные меры по защите прав потребителей и обязать торговые сети проверять товары на соответствие качеству, пишет «Известия». По данным Россельхознадзора, доля фальсификата только в молочной продукции в прошлом году у ритейлеров достигла максимума. Это около 18%. Ужесточение наказания поддерживает

0: Это лето в Москве. В июньскую афишу вошло более 10 постановок, которые можно увидеть под открытым небом. А в первый день фестиваля, 30 мая, детский музыкальный театр юного актера сыграет мюзикл «Волшебник изумрудного города» в амфитеатре парка у Политехнического музея. В воскресенье, 31 мая, на большой сцене в парке Горького Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац покажет оперу-балет «Дюймовочка». И о футболе. Сегодня сборная России сыграет в товарищеском матче с Египтом. Это будет всего лишь вторая встреча команд за всю историю. Первая была на российском чемпионате мира 2018 года. Тогда наши обыграли египтян со счетом 3-1. Сегодняшняя встреча начнется в 21 час по московскому времени. В июне состоятся еще две игры. Россия сыграет против Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время поздравлять пограничников. Сегодня, 28 мая, они отмечают свой день, а также день брюнеток. И в целом хороший четверг такой, теплый, пока не дождливый, это главное. Но о погоде буду рассказывать позже. Меня зовут Юлия Максимова. Всех приветствую на русском радио Ростов-на-Дону. Поэтому стол заказов по-ростовски. Обязательно в нем принимайте участие, потому как знаете, не просто так все. Обязательно заходите в группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» 103.0 FM. Пишите, пост уже есть, появился. Там все ваши сообщения будут подсчитываться, затем разыгрываться среди всех участвующих два билета. Они не просто так, тем более, что в цирк Никулина зарекомендовался прекрасно. Шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» сходить стоит каждому, потому что такое оригинальное выступление очень воодушевляет тоже на какие-то творческие порывы, тем более лето впереди. Ну и гиганты моря себя тоже порадуют, очень добрые, хоть и более тонны весят, но милые животные. Посмеяться, удивиться, провести хорошо время в эти выходные. Два пригласительных, цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» разыграем в течение стола заказа. Время подарков наступит обязательно, пока время зайти и написать сообщение. Сегодня будем выбирать 6-го по счету. Нумеруем, так сказать, к вашему сообщению, но это не будет так, что 6-й по счету получит. Все будет более интригующе. Так что ждем этой минуты X. Пока что Татьяну Крутукову слушаем, дискотеку «Аварию», а всем желаю хорошего настроения в такой прекрасный рабочий день.

0: место. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Стол заказов.

0: Ростове сейчас малооблачно и 20 градусов тепла по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем облачно, небольшой дождь. Днем плюс 18, а вот утром плюс 14. Ветер западный 5 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
3: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
3: СК-10.
5: Реклама на русском.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
10: Окей.
9: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
12: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте сухой корм «Феликс. Двойная вкуснятина» для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
16: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
17: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
18: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
19: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Время ваших сообщений, потому что у нас и время подарков. Все, стали заказывать на Русском радио. Написали нам мессенджер Макс Русского радио. Напомню, есть он и какой его номер. +7 918 590 0488. А написала Ксения: прошу пераздавить и передать большой привет моей дочери, которая накануне уже точно закончила школу. Безумно ее люблю. Это к Саше обращение. Хорошо, что она у меня есть. И главное, что она во всем талантлива. Пусть впереди ее ждут только удачные годы. И самое главное, чтобы ее осуществилась мечта. Мамы всегда поддержат. Мама хорошо. Хорошо, когда можно это все донести через Русское радио, к примеру, и значит, дочь тоже любит слушать, и это важно. А мы поддержку еще музыкальный подарок поздравим всех выпускников. У них сегодня уже который день, но подготовок, не отдыха. Впереди ведь самое главное – экзамены выпускные. Поэтому вам сил и родителям, и выпускникам, и Дмитрия Билана вместе с Нюшей встречайте. Далее, конечно, желаю всем хорошо провести все равно летние каникулы. В любом случае, это небольшая передышка, перемена. Ну, а перемены мы всегда любим. Жду ваше сообщение в группе ВКонтакте, в том числе, потому что там скоро накопится. Мы вскоре очень даже осчастливим одного из них, потому что два пригласительные цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» подарим. Так что будьте внимательны, пишите.

тут целый мед. А о чем я? О сообщениях в группе ВКонтакте. Их много. А, ну, есть причина. Ну, во-первых, конечно, передают приветы. Поздравления имеются, а еще участвуют в розыгрыше билетов в цирк. Это тоже надо отметить. Тем более, что остается времени все меньше. Быстро пролетает, на самом деле, 100 заказов. Итак, начнем со Светланы. Добрый день. Коллектив отдела кадров желает поменьше работы, побольше зарплаты и просит поставить песню. Ну, будет прекрасная песня вам от добра. Ну, конечно, добро. Лилия, мама Лиля, передаю привет своим маленьким деткам Ване и Вове. Они бегают на улице, а там у нас радио играет. Будут рады. Хорошо вам вести. Маме, конечно, приносить только хорошие отметки, возможно. А может быть, просто ее радовать чем-то еще. Сегодня на улице прекрасная погода. Пусть все действительно вот так совмещается и будет гармонично. От Галины приветик, Юлечка. Пожелать тебе хочется заключительно эти выходные мая провести с хорошим настроением, за что спасибо. А еще поздравляю с днем пограничника. Пусть все в жизни складывается хорошо. И как здорово, что четвертый день в эфире. Это меня радует, Галина. Буду радовать и далее. Русское радио от Светланы. Хочу поздравить Шамар Донкатерон с днем рождения. Самую красивую девушку, кстати. Очаровательную коллегу. Просто замечательного человека. Пусть этот день будет особенным, незабываемым. И каждый день на работе будет удачным. Может, получится выиграть для тебя этой сынишки Алешки билетики в цирк. Светлана такую цель поставила. Благородно. Михаил, добрый день. Хорошего настроения команде Русского радио. Любимой жене Лили, деткам Елене и Коле большой привет. Далее, Алексей, поздравляю друга с детства, это Вениамин Георгиев, дружище, с днем рождения. Оставайся таким же целеустремленным, уверенным, пусть море будет по колено. В общем, наверное, Алексей, хотел сказать только одно, хороший человек, все будет хорошо, и хорошо себя вести, и хороший год впереди. А от Русского радио давайте к Диану, нас тут зацелуют, а я уже буду, конечно же, подсматривать по чуть-чуть, кто же может быть сегодня счастливчиком. Но отмечу, что шестой по счету присвоение номеров обязательно будет, а итоги вскоре. Не теряйте времени, заходите в группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» 103.0 FM. Обязательно пишите, подписывайтесь, ну и участвуйте. Два билета от цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» вскоре разыграем среди наших слушателей.

0: Стол заказов русского радио.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

Ну а здесь, если говорить о том, как же хочется немножко, если погрустить, то, конечно, только будем иметь в виду школьные годы. Но добро, оно есть. Добро на крыше. Некоторые выпускники встречают рассвет. Но об этом позже. Пока сообщения, которые накопились в группе ВКонтакте. Анна, привет, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Александра. С днем пограничника. Всех пограничников с праздником. Поздравляем. Татьяна Беркольцева, всем желаю прекрасного дня. А также Анастасия Денисова, хорошего, насыщенного. Уже приближение выходных, на самом деле, это правда. В четверг как-то остро ощущается, больше, чем пятницу. А Татьяна Кочергина, Русское радио, привет всем заставчанам. Желаю прекрасного настроения и школьников с окончанием учебного года. Поздравляем. И внука Михаила Кочергина, он закончил 5 класс с отличием. Мама Яна и бабушка Таня, гордимся тобой. Так держать. Мы тебя очень любим. И бабушка Таня не прочь бы выиграть билеты в цирк. Но это было бы хорошим еще бонусом, так сказать, подарком к этим выходным заключительным весенним. Поэтому надеюсь, что все получится. Ну, кулачки каждый тут держит, кто оставил сообщение. Елизавета, пограничников с праздником поздравляю. Всем жителям любимого города, области тоже солнечного настроения. Ну, а коллегам своим Мариша желает тоже отличного дня и завершения этой рабочей недели в целом, скорее всего. Поэтому не только дня, а уже к финалу летим. Как я и ранее сказала, у нас два финала. Во-первых, это весна заканчивается, а во-вторых, вскоре будем подводить итоги время подарков. Поэтому поспешите оставить сообщение в группе ВКонтакте. Там пост самый верхний, в него заходите, оставляете, ждете итоги вскоре. А за что боремся, так это билеты в цирк. Цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина, голограмма. Это нужно увидеть своими глазами. И в эти выходные, скорее всего, у вас все получится. Два пригласительных могут стать вашими, так что спешите. Пока что встречайте Артика Асти, Мод, Юлия Савичева в эфире Русского радио.

Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: А за ваши приветы, получается, вы можете получить подарок. Это в группе ВКонтакте происходит у нас уже который день. И это прекрасно, потому что счастливыми делаем любимых слушателей. Сегодня тоже сделаем. Мы уже все перемешали, рассчитали. Шестым оказался прекрасный человек, который в выходные точно увидит, а это стоит увидеть своими глазами, шоу Владимира Дерябкина «Голограмма цирк Никулина» представит оригинальных акробатов. Они действительно достойно выступали на тройной русской палке. И джигит, и лазерное шоу. Высшая школа верховой езды и воздушная гимнастка, потрясающая на ремнях, а также акробаты-вольтежеры, клоуны особенно вас покорят, а уж гиганты моря, эти левиата, более тонны весящие, которые занесены в Красную книгу и книгу ЮНЕСКО, точно будут в вашем сердечке, очень милые. Ну а что же... Буду медлить? Не буду. На самом деле все сразу так скажу. У нас два пригласительных уходят в ручки заботливой мамы Лили. Если не ошибаюсь, Мысева. Она у нас написала сообщение как раз-таки про ребят. Вот все звезды сошлись. Два пригласительных вашим. Так что, надеюсь, они теперь радостнее там на улице будут бегать. Мама тоже счастлива. И жду от вас сообщения, Лили. Так что пишите в группу ВКонтакте. Ну, а всем остальным, конечно же, еще терпение чуть-чуть. Время подарков продолжится уже завтра в эфире Русского радио. Столи заказов не пропустите.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы погружались с ней.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 77 копеек и составляет 70 рублей 90 копеек. Курс евро также снизился на 58 копеек и составляет 82 рубля 72 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
9: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь, узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это слово можно уже говорить весне. На самом деле, лето хорошо, что не позади. Все только впереди начинается. Еще завершающие приветы. Стали заказы в Куме, в Ростов, Александре с Даниилом. Передаю большой привет. Людмила Сирина нам написала. Также всем, кто отметился у нас, конечно же, большой привет. Ну, еще хочется поздравить с праздником. Вот бухгалтерия Маркет Ростов как-то очень захотела это сделать. Ксения, поддерживаю вас. Что-то веселое будет, и вам настроение прекраснейшего. Еще подниму именинником его сегодня. Все-таки немного, но есть. Дмитрий и Макар отмечают свой неплановый день рождения. Еще раз днем пограничника с прекрасным солнечным днем, весенним пока что. Я прощаюсь ненадолго. Здесь была Юлия Максимова. Всем прекрасного настроения желаю, несмотря ни на что. Ну и, конечно, готовиться к летнему сезону. Готовимся к новому часу. Там же на фриске закроют сейчас, еще раз намекнет про лето. Ну а я вам напоминаю, что все будет хорошо.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия ограничила ввоз плодово-овощной продукции из Армении. Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, говорится в сообщении Россельхознадзора. Все это на фоне планов Армении вступить в Евросоюз. Также Москва направила Еревану письмо, где пригрозила проблемами с поставками нефти и газа. Минцифры планирует в ближайшее время представить третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Среди предложений обязать мобильных операторов продавать сим-карты только с нулевым балансом, а также проводить биометрическую идентификацию абонента при каждом заключении договора через интернет. Еще будет лимит в 20 симок на человека. Кроме этого, предлагается ввести уголовную и административную ответственность за использование технологий искусственного интеллекта в преступных целях.

0: сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, перегрев океанов, а значит вырастет вероятность того, что 27-й станет годом, побившим все рекорды. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

Ай, дорогие мои любимые слушатели Русского радио, а я возьму и пообещаю. Пообещаю вам шикарное настроение на ближайшие, ну, как минимум, 5 часов. Я вам пообещаю вкусную историю в рубрике «Иван да кухня» в следующем часе будет. Пообещаю шикарный стол заказов. Ну и, конечно же, и за себя, и за Сашу Пряникова я обещаю, что вечер на русском сегодня и состоится, и будет классно. Ну, все как всегда, все как мы любим, все как мы умеем. Привет, привет всем. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Ну и, конечно же, обещаю много классной музыки. Ребята, приготовьтесь, устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Филипп Киркоров и Мия Бойко в продолжение моего эфира. Хорошего всем настроения.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио.

нас с вами тоже давным-давно все хорошо. Правда же, ребят? Конечно, хорошо. Плохому в жизни, плохому в нашей жизни вообще не место. Завтра пятница, не забыли? Вот кто-то ведь забыл, что завтра пятница, а сейчас, опа, встрепенулся. Точно. Улыбнитесь, ребятки. Давайте уже начинать строить планы и на пятницу, на вечер пятницы, конечно же, и на выходные дни. Что будем делать, с кем будем делать? Давайте подумаем. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Отличное настроение всегда поддержит отличная музыка. Скоро Дмитрий Маликов, Юлия Гаврилова и «Фабрика» уже появляется в нашем эфире. Хорошего нам всем настроения. Оставайтесь с нами. В нашей компании нам вместе хорошо.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому
4: это
3: что сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
5: Слушай, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Ай, красиво кричит Юлия Гаврилова на русском радио, тихий шепот. Кстати, вот небольшой вам такой, ну не совет, а такая напоминалка легкая, я это точно знаю. Если вы хотите, чтобы какая-то вот важная информация дошла до человека, действительно дошла, он ее понял, ее нужно произнести шепотом. Это вот, кстати, вот парам, вот вечером сегодня поэкспериментируйте, вот что-то важное скажете шепотом своей жене или своему супругу, точно запомнит, точно поймет. Вы слушаете русское радио, я шепотом говорить не буду, давайте громко. Сергей Лазарев, гости из будущего, и Дмитрий Маликов, такой в ближайший музыкальный план. Хорошего всем настроения, скорейшего завершения рабочего дня, оставайтесь с нами в нашей компании. Это обязательное условие.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
17: Угадайте город по описанию
18: и выиграйте приз для автопутешествия.
19: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
20: Подробности на русрадио.ру. 12+.
21: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Ну, какая веселая песня. Я бы даже сказала, развеселая, приразвеселая. И запоминается легко. Давайте вспоминать, что там. Туманы белые, белые. Сердце смелое, смелое. Черешня спелая. Мы с тобой одно целое, одно целое. Мы тоже с вами, ребятки, одно целое. Вы, наши дорогие, любимые слушатели русского радио. И мы, те, кто здесь, в эфире, для вас делает все, чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было весело. Чтобы вам было с нами не скучно. Иван Соловьев, это я, Николай Басков. Да, мы ему уже сказали пока. Аня Лорак, говорим здравствуйте с первого взгляда прямо сейчас здесь в нашем эфире. Я желаю всем хорошего настроения. Вспоминайте, завтра пятница, улыбайтесь, планы строите и на пятницу, и на ближайшие выходные. У нас, удачников, конечно, планы одни. На дачу посмотреть, что там с огурчиками, с клубничкой, с черешней, т.д. и т.п. Оставайтесь в нашей компании, наслаждайтесь музыкой, лучшей музыкой на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
9: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.
11: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
12: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимые.
12: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарий полагает, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев в Донской столице. За сутки в городе зафиксировано 65 случаев падения деревьев и крупных веток во всех районах города. К этому времени коммунальными экстренными службами ликвидированы последствия падения 33 деревьев, еще 32 находятся в работе. 17% опрошенных россиян готовы уволиться летом ради отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении газеты «РУ». Около трети респондентов сообщили, что в теплое время года им сложнее сохранять мотивацию. 27% отметили, что летом чаще чувствуют себя утомленными. Каждый пятый заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения – пикники, прогулки, поездки на дачу. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад, город

Как настроение? Кстати, уже сегодня не первый человек, с кем я разговариваю, жалуется на какое-то недомогание, на легкую такую головную боль, легкое головокружение. Ребят, ну это все погода. Ну посмотрите, у нас за сегодня все времена года прошли. Ну разве только что снега не было. И дождь, и ливень, и гроза гремела, и солнышко выходило, и даже теплело слегка. Но сейчас опять прохладно. Это все погода в этом виновата. Главное что? Главное питание, правильное питание, полноценное питание. Не переусердствуйте на работе. Если у вас работа в основном сидячая, обязательно нужно, ну, хотя бы раз в час, ну, так, минут на 10 вставать, походить, кровь разогнать, может быть, даже поприседать. Свежий воздух – это обязательно. Ну, и самое главное, себя надо чем-нибудь порадовать. Сладеньким, вкусненьким, может быть, купить себе что-то новенькое. В общем, ребята, себя надо любить, себя нужно беречь, себя нужно жалеть. Не болейте, пусть у вас все будет хорошо. Ну, а мы со своей стороны, конечно же, поддержим вас лучшей музыкой здесь, на русском. Впереди Дима Билан, «Елка», и Владимир Пресняков уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения. Пусть этот день вам запомнится чем-то хорошим.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Легенды Дона на тарелке. Ресторан Раковарня Роколов. Соборный 24.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.
6: Это...

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях поле закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

забывайте, через несколько минут рубрика «Иван да кухня» в преддверии выходных. Сегодня поделюсь с вами одним из маринадов для шашлычка. Тот самый из 90-х. Я его на прошлых выходных опробовал. Ох, как было вкусно! Но это через несколько минут. Представляете, вчера предложил своим подписчикам в кулинарном канале. Говорю, а давайте устроим следующую неделю, неделю белорусской кухни. И ведь такой отклик положительный получил. Ведь столько «за» проголосовал. Ну вот теперь мучаемся, выбираем. Надо где-то, ну, 4, может быть, 5 рецептов выбрать. А как выбрать, когда все такое вкусное? Там и драники, и картофельная бабка, и колдуны, и мочанка, и холодник, и бигус, и налистники. В общем, ребята, чувствую, придется мне немножко поднапрячься и вообще все из перечисленного приготовить. Но это уже будет на следующей неделе. Пока возвращаемся в день сегодняшний, здесь и сейчас. Я напомню, четверг, 16:19, это точное московское время. Меня зовут Иван Соловьев. Нюша появляется в нашем эфире, а скоро Мод и А-студио. Будьте с нами в нашей компании. Все будет хорошо.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Наверняка вы очень часто встречаете, ну, такие, знаете, кулинарные ролики, как забытые рецепты. Угадал? Кстати, в моих кулинарных каналах много подобного. А сегодня я хочу вам напомнить из этой серии маринад шашлыка из 90-х. Я на прошлых выходных вот так вот замариновал свининку. Ребятки, как же это было вкусно. А как это было ностальгически. Как будто бы окунулся в детство свое, когда папа у меня так вот мариновал и жарил шашлык. Все, записывайте. 1,5-2 килограмма свиной шеи, ну, нарезаем на куски. Репчатый лук шинкуем полукольцами или перьями. Добавляем к луку соль и хорошенько жамкаем руками до появления сока. Соединяем лук с мясом, перемешиваем. Добавляем специю для мяса, любую, можно даже специально для шашлыка. Ну, прям буквально 1 столовую ложку. А вот теперь сам маринад. Вода 1 литр, соль и сахар по 1 столовой ложке. Уксус 9% 3 ложки. Размешать до растворения соли и сахара. И заливаем мясо и делаем ему руками массаж. Так тщательно, хорошенько. И оставляем мариноваться, ну, где-то 5 часов. Можно даже в холодильник не убирать. А если будете убирать в холодильник, то не забывайте, что перед мангалом часа за 2 обязательно достаем любое мясо. Все, жарим, наслаждаемся. Аромат такой стоит, мама дорогая. Если не успели записать, не запомнили, точные пропорции маринада в моем кулинарном канале в Макс. Как там меня найти? Да все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Подписывайтесь. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
2: Важных слов одна, что я.

вот в том-то и дело, что вроде. Никто не знает, что такое любовь. Любовь — это невозможно знать. Это надо чувствовать. Вообще, ребятки, давайте не будем о чем-то таком вот глобальном и серьезном думать, что такое любовь, дружба, размышлять. Давайте уже все заканчивать серьезно на сегодня. Заканчивать работу свою, потихоньку собираться домой, в семью, где хорошо, тепло, уютно и вкусно. Все, ребята, скажите, так скажите начальнику. Иван Соловьев сказал, все, рабочий день окончен. По домам. Ну и, конечно же, под музыку. Под музыку на русском радио. Группа «Добро», Валерия и Митя Фомин появятся прямо сейчас в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам пламенный, горячий, вкусный привет.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: 0-0.
1: На часах не 0-0, давайте сверим часы, на московских 16:46. Все, по нам можно сверять часы. И, кстати, время-то к чему идет? Время идет к столу заказов на русском радио. Ох, сидим, ручки потираем. Ох, сейчас напоздравляем друг друга, напередаем приветов, наподелимся. Нет, так не говорят. Поделимся своим хорошим настроением. Все будет, ребятки, все как обычно. В 17:00 начинаем после выпуска новостей. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Передавайте приветы, поздравляйте. Да, делайте все, что угодно. Вам можно все.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 77 копеек и составляет 70 рублей 90 копеек. Курс евро также снизился на 58 копеек и составляет 82 рубля 72 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Соберите коллекцию.

0: СКО. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Что слушает страна?
9: А я все помню, помню, как тебя любил.
8: Русское радио.
9: Куда?
8: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане сегодня подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов двух государств. Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе и были весьма результативными. И к другим темам. Минцифры продолжает работу над третьим комплексом антимошеннических мер совместно с силовыми структурами, представителями финансового сектора и телекоммуникационными компаниями. Как пишет aif.ru, в ведомстве надеются представить новые предложения в ближайшее время. В Минцифры также отметили, что федеральные органы исполнительной власти уже направили в рамках данного пакета более 40 законодательных инициатив. С 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Как сообщили в Минпросвещении, новая линейка учебных материалов уже полностью готова. В свою очередь, новые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников поступят в российские школы не раньше сентября 2027 года, а учебные пособия по остальным предметам появятся в 2028 году. Россиян ждет самое загруженное по работе лето за последние 3 года. Будет максимальное число рабочих дней – 65 при стандартной пятидневке. На отдых в этот период придется всего 27 дней, в то время как в прошлом году рабочих дней было 63, а в 2024 – 64. Наиболее интенсивным месяцем станет июль, в котором запланировано 23 рабочих дня. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что ж, пожалуй, начнем, господа хорошие. Привет всем.

0: все будет хорошо, мама и папа. Привет, Иван. Услышала в эфире Русского радио новую песню Анны Асти. Нет, это не Филипп Киркоров с ней поет, а Дима Билан. Да, красивая песня, так что имейте в виду. Дима Билан и Анна Асти. Новая песня уже звучит в эфире Русского радио. Так вот, хочу передать привет. Маргарита это пишет всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Классная, лучшая музыка, она вся здесь в одном месте. Это правда. Кристина, огромный привет передает всему городу Горловка. Юльчику в отдельности. Желаю хорошего настроения и отличного наступающего вечера.
1: Стол заказов на Русском радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЭ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе «СК-10».
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: «СК-10» – квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО «СЭ-СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: «СК-10».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
14: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
15: Выбирай себя. Эгоистка. Чё-то стоит пожить, чё-чё-чё.
0: Русское радио.
16: Половинку себя.
0: Только любимая.
17: Около тебя мир зеленее. Около тебя солнце теплее.
0: Только лучшее. Только
18: лучше. До утра не спится, догорится, как спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
19: Заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогой подруге Татьяне Орлинской большущий-пребольшущий привет. И привет всему городу Солнечногорску. Всем отличного настроения, шикарной погоды от Ирины Смородиной. Ой, Ирина, Ирина, дайте нам тепла в Москву. Ну, хоть немножечко. Ну, хоть самую малость и чуточку. Привет мужу Андрею в Заринск. Люблю. Точка. Я Артемий. Я хочу поздравить своего дедушку Анатолия с днем пограничника и всю свою семью с днем майонеза. Арсений, сегодня день майонеза? Не слышал. Про день пограничника знаю, да. Пограничники, с праздником вас. Ух! Все в ваших руках. Привет маме из Курска. Не подписано сообщение. Привет дочке Лизе, мужу Сергею. Пусть все будет хорошо. Мама Ксении и Сергею Посада. Огромный привет Владимиру Юрьевичу Погожему. Желаю прекрасного отпуска. От Юлии пришло сообщение. Дорогого супруга Сергея, чьи же с днем пограничника. Я его очень сильно люблю, признается супруга Валентина. Иван, привет. готовлю борщ, слушаю вас, а лично вам привет передаю и жду неделю белорусской кухни. Ольга Рязанова написала. Да, ребятки, да, ждите на следующую неделю. Ох, развернемся. А привет хочу передать дорогому, любимому товарищу, другу, брату Егору. У него все будет хорошо, пусть он об этом знает и никогда не забывает. Русское радио, 100 заказов.
19: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
12: Угадайте город по описанию
13: и выиграйте приз для автопутешествия.
14: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
15: Подробности на русрадио.ру. 13+.
16: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: мое имя Иван, фамилия моя Соловьев, а вот ваши имена. Вот они здесь, в сообщениях. Татьяна передает привет одной из аптек города Фрязино. Девчонки, вы самые-самые лучшие. Дорогое любимое русское радио, обожаю вас слушать. Вы замечательные. Хочу передать привет любимым родителям, маме Елене и папе Виктору. Также хочу передать привет брату Даниилу. Я вас очень сильно люблю, ваша Виктория. Привет, русское радио. А я в садово-огородных работах насажала цветов. Передаю привет другу Сашке, мамульке привет и сынишке. По скриптум принцесса. Очень хочется послушать веселую песню. Обязательно будет веселая. Обещаю. Привет, русское радио. Привет Андрею Алексеевичу Печерскому. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, радости, хорошего настроения. Из Волгограда сообщение прилетело. Дорогое, любимое русское радио, я вас обожаю. Привет хочу передать родителям, я вас сильно люблю. Дочка Ангелина Акимова, город Оренбург. Артемий, а не Арсений. Ну, так и написано, Артемий. Я так и сказал, Артемий поздравляет своего дедушку Анатолия с днем пограничника, а всю семью с днем майонеза. Я разве сказал Арсений? Ну, если я так сказал, простите, пожалуйста, может быть, глаз у меня замылился. Ладно, Артемий, спорить не буду. Так. Хочу передать привет сыну Ренату из Космодемьянска, Московская область, от мамы Маргариты. Нет, от мамы Кристины большой привет. Да? Да, правильно. Дорогое любимое русское радио, привет передаю слесарю подвижного состава в Москве 3, Сереже Недопекину. Давай там лучше проверяй подшипники, а главное повнимательнее. Просто привет ему и хорошего настроения.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Настенька из Новоалександровска поздравляет всех пограничников с праздником, с Днем Пограничника. Особенно своего охотника поздравляет с праздником, дорогой мой. Пусть у тебя все будет хорошо. С днем рождения любимую подружку Дарью поздравляет Василиса. Желаю ей здоровья, счастья, любви. Оставайся такой же веселой и замечательной. Всем привет от Инески. Инеска передает привет Анютке, а также привет передает всем брюнеткам. Поздравляет брюнеток с днем брюнеток. И, конечно же, саму себя поздравляет. Мы самые красивые. Ну и пограничников поздравляет с праздником. Молодец, Инеска. Привет, Иван. Привет, любимое русское радио. Передаю привет Евгению Иванову и Алексею Устинову. Поздравляю с днем пограничника. Ребята, вы крутые. Наташа поздравила. Привет, родные. Маме Нине, папе Виктору, дочке Марусе. Люблю вас, обнимаю и целую. Пусть у вас будет прекрасный день. Также привет передаю Нике, подруге. Желаю красивых экскурсий от Юлии, город Липецк.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+. Мужей нужно искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же, а вот резюме и фото реальные. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: я любила.
1: А вот и финальная порция ваших сообщений. Привет моим сыновьям. Катя передает Ромашке и Димулю. Я вас очень люблю. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет всему Краснодару. Нинель пишет. Нас накрыло ливнем. Народ, держись. Особенно те, кто сейчас на велосипедах. Привет, Русское радио. Андрюшка, поздравляю тебя с Днем пограничника. Всего тебе хорошего. Люблю тебя, целую и обнимаю тебя. И привет детям передаю и маме Ларисе. Роднульки мои, я вас люблю, ваша Аленка. Привет маме Екатерине, дочка Даша передает. Мама очень много работает. Мам, давай-ка уже отдохни. Да, ребят, давайте уже отдыхать. Все, о работе забываем, слушаем Русское радио и получаем огромное удовольствие. 100 заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Вы, как всегда, большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
2: 100 заказов на Русском радио.
1: Ну, наконец-то, наконец-то в студии появляется он. Супермен отечественного эфира. Иванушка Драчок.
3: Что такое? Не надо так самокритично, Иван.
1: Спасибо, спасибо. Ладно, ладно. Саш Пряников, Саш, привет тебе.
3: Здорово, дорогой. Ну что, настроение самое оно. Уже из-за угла буквально показал свой нос вот это явление. Дед, ты опоздал на полгода. А показал свой нос из-за угла, чтоб вы думали.
1: Ну?
3: Летний отпуск.
1: Ой, да что вы.
3: Все, вот он. Вот он уже.
1: У нас же, это же крайняя неделя весны.
3: Конечно.
1: Понедельник, что же лето.
3: Конечно. И пока мы у себя на главном вечернем шоу России не обсудим ваши планы на лето, можете вообще ничего не планировать, ничего не сбудется.
1: Шикарная идея. Ребята, ваши планы на лето. Куда поедете? Может, пойдете, поплывете, полетите отдыхать. Вот об этом мы будем с вами в ближайшие 2 часа и разговаривать.
3: Да.
1: 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите ваши истории. И, конечно же, звоните без ваших голосов. Вечер не вечер. 8-495-995-105-7.
3: И помните, у вас есть редкая возможность прозвучать в эфире самой крупной радиостанции в мире. Таким образом, вписать себя в историю мирового радиовещания. Поди плохо.
1: Вечер на русском. 18:00. Встречаемся здесь.
2: Все будет, все будет. Русское радио. Новая песня на русском.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помнишь, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает.
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
10: «Высоторимстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторимстрой».
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
14: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
15: Это невозможно!
14: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
16: Настроение уйти после второго урока. Но... я на работе.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
17: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.
13: Русское радио. Что слушает страна?
18: Все, что

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Так оформить более 5 платежных карт в одном банке будет возможно, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. И к другим темам. Более 130 стран подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Он также добавил, что форум – это платформа для открытого диалога государств, бизнеса и международных организаций. Участников объединяет стремление к совместному развитию и укреплению экономических связей. Россияне сокращают траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей на человека просел на 50-70%, пишет «Коммерсант». Отдыхающие предпочитают самый бюджетный отдых. Отели в Сочи могут снизить цены во второй половине лета из-за недостаточной загрузки, прогнозируют участники отрасли. Однако есть и растущие направления. Это, например, Крым и Анапа. В Шанхае появится школа для роботов, будущих специалистов в разных сферах. Первоклассниками станут более 100 роботов от разных компаний. По замыслу авторов проекта, учеников почти не будет свободного времени, так как им всем предстоит освоить 45 базовых навыков от захвата подбора предметов до грамотной транспортировки товара. Площадь тренировочной площадки составит 5000 квадратных метров. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, добро пожаловать на наше шоу. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Все здесь, все на месте. Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер. Вот он показал уже из-за угла свой нос. Этот замечательный, волнительный, теплый, такой манящий.
4: Какой? Манящий такой.
3: Такой.
4: А ты как, ты что-то описываешь или кого-то описываешь?
3: И что ты и кого? Ну давай, шевели быстрее мозгами.
4: Чей нос ты описываешь?
3: Я понять. Описываю нос летнего отпуска, друзья мои. Потому что скоро мы все туда отправимся. Хотим мы этого или нет, надо ехать отдыхать.

0: соседней пятиэтажки, чтобы не впечатление не портить.
1: Уже есть первые сообщения. Анастасия делится с нами своими планами. Мы с мужем на лето уезжаем жить на дачу. Благо, работа позволяет трудиться удаленно. Каждое утро начинаем с чашки кофе на балконе. Вот о чем ты и говорил. Вечером велосипедная прогулка. Это, ребята, не просто отпуск. Это 3 месяца абсолютно счастливой жизни.
0: До тех пор, пока на второй день у вас не сломается насос в колодце. А муж не уедет в строительный магазин.
1: Да, и удаленно вам отменят. Ой, ну ладно. Нет, мы за положительное. Ребятки, давайте, пишите свои истории. Мы ждем ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Ну или звоните, конечно же. Звоните 8-495-995-105-7.
0: И помните, вы имеете шанс рассказать свою историю для самой благодарной радиопублики в мире. Проверьте.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Бон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены. Гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Сос, прием! Нам нужна помощь!
9: Триллер «Пропасть».
10: Ребята! Делай, что он говорит.
9: Возрастное ограничение 16+.
11: Делал ли ты в своей жизни что-нибудь дикое?
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
13: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
15: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
16: Жарко, лето, дача, а может быть море, комары, червивые грибы. В общем, ребята, мы сегодня делимся своими планами на это лето. Как мы его проведем, куда поедем отдыхать. И, конечно же, читаем ваши сообщения.
17: Да, причем, судя по тому, какие ты дал вводные, дружище.
16: Это я о своих планах рассказал.
17: Ты серьезный дауншифтер. Понимаешь, ты говоришь, давайте понизим качество своей жизни ради вот этого всего. Ну, в принципе, если вы разделяете наши взгляды, что и летом нужно пускаться во все
16: тяжкие.
17: Ну, хорошо, спасибо. Угу. Спасибо на добром слове.
16: Сообщение от Алексея. Каждое лето мы с друзьями ездим на Селигер.
17: Обожаю, да. Селигер.
16: У нас есть своя поляна на берегу, которую мы 30 лет назад открыли еще студентами. Теперь уже везем туда своих сыновей. Учим их ставить палатки, варить уху на костре и запекать картошку. Это главное, чтобы не как вот в фильме 3+2. А может наоборот, чтобы так и получилось, как в фильме 3+2.
17: Ну, там без сыновей было, кажется. Я тебе могу сказать, что...
16: Главное, чтобы без жен было, тогда получится хорошо.
17: Ну, во-первых, на Селигер с женами ездить, я тебе скажу, развлечение так себе. Что-то мы не туда гребем.
16: Давай читать сообщение.
17: Во-вторых, я как забубенный селигерец, я был там 40 раз, у меня друзья там есть, вообще все есть на Селигере. Иногда погода там прям как из фильма 3+2. Песок, солнце, гладь озера, не соленая, правда, что лучше иногда и так далее.
16: Красиво.
17: Красиво. Так что, друзья мои, на Селигер езжайте, даже ни о чем не думайте. Елена из Мурманска пишет: «Мы в июле едем на Баренцево море в Териберку». Муж долго сопротивлялся, но когда я ему выдрал уже третий зуб, шучу. Когда я ему показал фотографии северных пляжей, он сдался. А до этого говорил, что хочет на юг. Мечтаем выйти в открытое море на катере, если повезет увидеть настоящих китов. Елена из Мурманска. То есть, в принципе, и так там что там? Какое море?
16: Холодное.
17: Холодное. В Териберке тоже холодное. Нравится ребятам холодное море. Что с этим можно поделать?
16: Почему Мурманск?
17: Ну, это я, чтобы местным понравится, потому что мурманчане, понятно, нормальные моряки, Мурманск Мурманском называют.
16: Сообщение от Татьяны. А у нас с мужем в этом году грандиозный план. Мы, наконец-то, достроили на даче баню, которую возводили почти 3 года. Так что все наше лето расписано. Заготовка березовых веников, обустройство веранды и бесконечные вечерние посиделки с чаем из самовара. Ни на какие курорты эту атмосферу не променяем. Точка.
17: Ну, конечно. Конечно, когда ты 3 года вбухивал зарплату в вагон.
16: Баню в эту.
17: У тебя просто не осталось денег даже на плацкарт до Анапы, понимаете? Конечно, вы самовар полюбите. Что у вас? Какой выбор-то? Так, Сергей Сочи пишет: мы в августе большой компании на 3 машинах едем в Дагестан. Прошлым летом наши соседи приехали оттуда в восторге и привезли 3 огромных мешка продуктов. Теперь мы хотим своими глазами все увидеть. И, слушай, я посмотрел сейчас в интернете очень много роликов. Дагестан мощно развивается в этом смысле. Ну и, конечно, местные парни любят поугарать над туристами, которых они сбрасывают в эту пропасть, привязав их предварительно к резиновой этой самой штуке. Это, мне кажется, это основная фишка Дагестана.
16: Ребят, звоните нам 8495-995-105.7, а поговорим с вами о ваших планах на это лето.
17: Это.
15: Вечер на русском.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да, в эфире еще, если вы не поняли, от чего в душе вдруг восторг у вас. В эфире «Вечер на русском», и здесь мы обсуждаем ваши планы на лето. И, конечно, самые достойные радиослушатели выходят в наш эфир наравне с вами, чтобы об этом рассказать. 7495-995-105,7, для этого есть телефон. И у нас есть прекрасная Лана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, Лана, добрый вечер. Ну, давайте рассказывайте, как планируете провести это лето? Какие у вас планы? Куда поедете? С кем поедете? Сколько денег на это потратите? Кого с собой возьмете? Ну и т.д. и т.п.
2: Так, у меня планы очень хорошие на это лето. Ну-ка. Это выдать замуж дочь.
3: О-о-о.
2: И женить сына, а потом только отдыхать.
3: В смысле, он избавится от детей и спокойно отдохнуть.
2: Вот именно так.
1: Погодите, а как это так вышло, что на одно лето у вас прям сразу две свадьбы?
2: Вот так, такое тоже бывает.
1: Ничего это вышло себе. Случайно или вы так запланировали?
2: Нет, это было все запланировано.
3: Ах, запланировано родителями. Я же говорю, избавиться от детей поскорее и уже расслабляться.
1: Ну, нет, это мудрость так, родительская.
3: Хорошо,
1: сразу
3: хорошо.
1: За одно лето просто гыть и
3: отдали
1: все.
3: Детей.
2: И все, и отдыхать.
3: А как будете отдыхать, когда выдадите детей замуж и
2: жените? Как я буду отдыхать?
3: Да.
2: На даче.
3: На даче?
1: А
2: да.
1: Есть уже какие-то определенные планы? Ну, понятно, что на даче отдыхать могут только те, кто руководит работами на этой даче. Раздает...
2: Я так и буду делать.
1: Прелесть какая. А кто там будет работать, тогда стесняюсь спросить?
2: Муж.
1: Муж.
3: Вот
2: да.
3: Мне нравится ваша жизнь. Детей замуж и женить. Муж будет работать. Вот настоящая женщина будет отдыхать.
1: Я,
3: на лежаке.
1: Я полностью согласен. А муж-то согласен таким образом отпуск проводить?
3: Никто не спросит, наверное.
2: А он всегда согласен. Ему всегда мои решения нравятся.
3: Ладно, спасибо вам большое за звонок. Мы желаем вам хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Будьте здоровы, до свидания.
3: Ну а вы, друзья, продолжайте нам звонить и писать. Звонить нам нужно по телефону 8495-995-100. 5,7, а писать 8-916-003-105,7. Ждем.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Дорогие друзья, наверняка вы часто встречаете такие кулинарные ролики, как «Забытые рецепты из СССР». Угадал?
2: Да, отлично. Да ты, главное, с голосом угадал. Прозвучало практически как «Забытые мелодии». Это что же такого из СССР рецептов мы забыли? А ну-ка напомни.
1: Ну, в моих кулинарных каналах, кстати, много подобных рецептов. Но сегодня я хочу по многочисленным просьбам напомнить маринад шашлыка из СССР. Записывайте. Итак, берем свиную шею, нарезаем на приличные куски. Ну, как на шашлык. Да? Угу. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Добавляем к луку соль и начинаем жамкать его руками до появления сока. Затем этот лук соединяем с мясом. Добавляем любую специю для мяса или специальную для шашлыка. А теперь готовим сам маринад. Вода, соль, сахар и... не майонез, столовый уксус.
2: Слава
1: 9%.
2: Богу.
1: Заливаем мясо и делаем ему руками массаж. Оставляем мариноваться минимум на 5 часов. Ну а далее жарим и наслаждаемся. Аромат такой стоит, мама дорогая! А вот, ребятки, точные пропорции маринада вы найдете в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там меня найти? Все просто. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Подписаться не забудьте. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на Русском радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы!
5: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
6: О, это я.
5: Нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не
6: Извини.
5: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
6: О, это я.
5: И представители других профессий.
7: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
6: Ой,
7: это
6: ну
7: не
6: ладно, я журналист.
5: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.

0: квартиру сниму на суточно-ру.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий!
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами делимся планами на лето. Читаем ваши сообщения, радуемся за вас и радуемся за себя. Ирина, мы с семьей решили провести отпуск на старой дедушкиной даче под Костромой. Mm-hmm. Там особо нет интернета, зато в 5 минутах ходьбы потрясающий сосновый бор и чистая речка. Хотим устроить детям настоящий цифровой детокс. Научим сына рыбачить, будем варить варенье в тазу прямо на улице и читать книги по вечерам. Это же лучше воспоминания из детства. Это наши воспоминания лучшие из детства. Я вот готов ставить ставки, через сколько дней их сын просто скажет: отвалите вы, пожалуйста, от меня с этим детоксом
2: безинформационным. Ну или начнет на камеру записывать этот
1: же... спасите!
2: Спаси. Да, слушай, я делаю ставки не на сына. Я думаю, что через 3 дня первый полезет на самую высокую сосну ловить... Нет, муж! Муж полезет! Дети-то ладно, слушай, они быстро адаптируют. А вот тазу, этот варенье в тазу варить...
1: Это прикольно.
2: Сейчас вот нахлынуло. Ну, еще, конечно, осы прилетают вообще со всех отдельных участков. Так, и Людмила из Краснодара пишет: мой отпуск в августе, и я проведу его дома за просмотром сериалов и фильмов. Муж купил огромный телевизор и кондиционер. Я счастлива и планирую уйти в полный домашний релакс. В Краснодаре в августе под кондиционером — это не лень, друзья мои. Это единственный способ, мне кажется, выжить в Краснодарском крае.
1: Я бы продолжил эту цепочку. Огромный телевизор купил, кондиционер, и нужен еще наполненный холодильник, чтобы вообще полный был.
2: Слушай, ну-ка давай подобьем. И сколько? Ну, телевизор там плюс-минус 1030.
1: Огромный-то?
2: Огромный.
1: Наверное.
2: Ну, 50 тысяч.
1: Ну, да.
2: Кондиционер сколько?
1: Ну, так же, наверное.
2: Муж хорошо отскочил. За 60 тысяч.
1: Отмазал.
2: Уконтрапупил жену на весь летний отпуск, чтобы она сидела перед телевизором в прохладе и не жужжала.
1: Еще успеваю одно сообщение прочитать. Андрей пишет: мы с женой этим летом остаемся дома, потому что ждем пополнения в семье. Так что наши маршруты — это прогулки по аллеям городского парка, выбор детской коляски и обустройство детской комнаты. Ну, это прекрасный план. Мы вас поздравляем.
2: Выбор детской коляски. Ты знаете, когда мужчина выбирает детскую... Он автомобиль так себе не выбирает. Я выбирал. Подвеску проверишь. Все, чтобы не скрипело.
1: Ну, амортизация.
2: Конечно, все, да, чтобы вообще... Чтобы у тебя не...
1: Шумоизоляция.
2: Тюнинг. Стекла затонировать и так далее.
1: Да.
2: Слушайте, но я могу сказать, конечно, что это... Ловите момент, потому что прогулки с ребенком — это, конечно, последний год. Потому что дальше прогулки — это будет орущий кулек на руках.
1: Ребята, классную тему мы с вами сегодня обсуждаем, поэтому продолжим ее обсуждать во втором часе. Встречаемся здесь, в эфире Русского радио, в 19:00.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 47 копеек и составляет 71 рубль 37 копеек. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 83 рубля 69 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
12: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
13: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
16: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Мобильное приложение русского радио.
19: Русское радио.
18: В любое время. В любом месте. Вместе.
6: Русское радио.
3: Радио.
6: Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект необратима и неизбежна. Об этом сегодня сообщил президент Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане. В обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня. Прогресс не стоит на месте, отметил глава государства. IT-комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах борьбы с преступниками в киберпространстве. Так у россиян может появиться больше инструментов для самозащиты от мошенников. От возможности ограничить входящие звонки из-за границы до специальной красной кнопки на госуслугах, при помощи которой можно будет направить тревожный сигнал уполномоченным органам. Такие инициативы перечислены во втором пакете мер, также известном как «Антифрод-2». Также в Нижнюю палату парламента внесли законопроект об обязанности медицинских организаций информировать МВД о поступлении, а также смерти пациентов без документов. Авторы инициативы считают, что мера поможет обеспечить оперативный обмен сведениями с полицией и повысить эффективность поиска пропавших граждан. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Ее купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке. Через 30 лет во время уборки девушка нашла книгу. Издание сохранилось почти в идеальном состоянии. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Для тех, кто только-только к нашей многомиллионной компании присоединился, мы сегодня обсуждаем ваши планы на предстоящее лето и рассказываем о своих планах.
3: Да, ну а какие у нас свои планы? У
2: тебя
3: какие?
2: Тоже отдохнуть, в отпуск съездить, ну, на даче провести, рыбалкой заняться, плов научиться варить. Я могу перечислять бесконечно.
3: Это Иван рассказал то, что я ему поведал втайне о своих планах. А сам-то наверняка собираешься на какой-нибудь пятизвездочный отель?
2: Шестизвездочный.
3: Вот так вот, не скромничай.
2: Ладно, продолжаем читать ваши сообщения. Ольга пишет: наше лето пройдет на даче. Ну, да, мне такое ощущение, что дача сегодня побеждает. Итак, наше лето пройдет на даче, и мы ждем его с нетерпением, потому что к нам в гости на все 3 месяца приезжают внуки. Будет шумно, весело и очень душевно.
3: А у меня перед глазами сразу какая-то картинка из сериалов, ну, каких-то, которые сейчас...
2: ужасов.
3: Нет! Семейный сериал. Россия большая. Почему на дачу? Потому что не надо забывать о том, что Россия самая большая страна в мире. И даже если отсечь приполярные территории, где даже некоторые тоже умудряются отдыхать, у каждого все равно должны быть свои 10 соток, на которые будут приезжать внуки.
0: Вечер на

0: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Ты

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня мы наполняем эфир лучшей программы в мире «Вечер на русском» летними планами наших радиослушателей. Потому что такой вопрос и есть, собственно, который мы обсуждаем с вами.
2: Да, делимся своими планами на это лето. Сообщение от Анны. Мы с мужем в этот раз решили отказаться от активного отдыха и взять путевки в санаторий в Кисловодск. Будем вести правильный образ жизни, ходить на лечебные процедуры, два раза ха-ха, пить вкусную, полезную минеральную воду и наматывать километры по территории. Три раза ха-ха.
1: Три раза ха-ха. Как люди, мы с Иваном, которые, ну, изрядно путешествовали по России, раскрою вам небольшой секрет. Люди в Кисловодск ездят, чтобы по вечерам вести неправильный образ жизни,
2: по утрам вот пить правильную лечебную воду.
1: Вот в чем сила кавказских минеральных вод. Елена, мы с семьей решили поехать в Калининград. Наняли частного гида-историка, который обещает провести нас по галереям 19 века и рассказать городские легенды о пропавшей янтарной комнате. Mm-hmm. Очень любим такой познавательный отдых. Просто погулять мы и у дома можем. Как ты относишься к познавательному отдыху?
2: Очень хорошо, но я еще лучше отношусь к Калининграду. Обожаю там бывать, потому что там очень вкусно.
1: Там вкусно, и город с историком.
2: Да,
1: а если
2: да,
1: еще
2: да,
1: и
2: да,
1: гид,
2: да.
1: Гид без вот этих... Ну, гид без замашек, как его...
2: Я сначала прочитал гид истерик, а он историк. Ладно, едем дальше. Николай пишет. Я летом, этим летом еду в Пятигорск. Хочу подняться на гору Машук, посмотреть на то самое место дуэли Лермонтова и погулять по вечернему городу. И, конечно же, съесть кавказский шашлык. Без него из Пятигорска никого не выпускают.
1: Ну, съесть кавказский шашлык на Кавминводах это, в принципе, просто. А вот место дуэли Лермонтова, ну что, ну поляна, на которую ты просто лезешь там 45 минут и приходишь туда с единственным желанием, чтобы с тобой поступили побыстрее, как с Лермонтовым. Там, понимаешь, чтобы твоя, в общем, чтобы вниз не спускаться. Ирина говорит, а мы с дочкой в августе едем в деревню под Оренбургом к моей старенькой бабушке. Не были там 4 года. Хочу показать, где прошло мое детство, поводить ее за земляникой, попить парного молока и просто посидеть вечером на заваленке под звездами. Земляника с парным молоком у современной молодежи вызывает однозначную реакцию. Ну, я, как человек, поднял двоих детей, я тебе говорю, они парное молоко вообще не признают. А если ты землянику...
2: Все, что из коровы.
1: Все, что... Не-не-не, там пахнет коровой. Да, а в Оренбурге, конечно, наверное, хорошо.
2: Ждем мы ваши истории, ребят. Пишите в наши мессенджеры, например, в Макс, номер 8-916-003-105-7. Ваши планы на это лето.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене, служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Есть люди, которые даже плохое настроение способны испортить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
12: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
13: Ну что ж, друзья мои, пришло время поиграть, проявить себя в прямом эфире, посмотреть, как ваш мозг работает в стрессовой ситуации. Игра называется «Радио большой страны». Сейчас мы загадали один из городов вещания русского радио. Ваша задача, господи, угадать его по нашим подсказкам.
14: Ну а первоочередная задача – это, конечно же, дозвониться до студии русского радио. 8-495-995-105-7. Выигрывайте и получайте классный приз.
12: «Вечер на русском».

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, начинаем игру. Напоминаем правила. Мы загадали населенный пункт, в котором вещает Русское радио. Ваша задача – угадать его по нашим подсказкам.
2: И с этой целью, а именно что-нибудь выиграть, зачем же еще звонить? До нас дозвонилась Ольга. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: Мы сегодня спрашиваем у слушателей о планах на это лето. Ольга, у вас как с этим? Куда, с кем, когда, зачем?
3: Я этим летом буду работать. И в сентябре, когда уже нигде никого не будет, я поеду куда-нибудь отдыхать.
1: Ну, это хороший план.
2: Это вы сказали три раза работать ровно по одному разу за того, кто должен был вас увезти в летний отпуск. Работать, папа, работать, мама, работать, милый. Это что это за безобразие? Что это за нелюбовь к себе, Ольга?
3: Это любовь к работе.
1: Ну... Трудоголик вы, Ольга. Ладно, давайте перейдем.
2: Оля Трудоголя.
1: Переходим к нашей игре. Мы загадали город, даем вам три подсказки и будет три варианта ответа. Ваша задача угадать. Поехали.
2: Да, да, хоть никуда не поедете, хотя бы с нами попутешествуйте в этом конкурсе. Один из самых известных музеев города – музей городского быта.
1: Подсказка номер два. В этом городе находится единственный в России научный институт масла и сыроделия.
2: Название этого города связывают с его географическим положением на Волге. Три варианта ответа. Тула, Углич, Самара.
1: Ваш выход, Ольга.
3: Ну, это точно не Тула.
1: Это почему это точно не Тула? Потому что про пряников ни слова. Про пряники.
2: Потому что не на Волге, Ольга и то знает. Хоть из дома никуда не выходит.
1: Ну да, да, да, да, да. Дальше рассказывай.
3: Потому что про пряники ничего не было, да.
2: Бе-бе-бе.
3: Давайте, пусть будет Углич.
2: Углич. Углич. Почему между двумя славными волжскими городами Угличем и Самарой вы выбрали именно Углич?
3: Ну, так вот душа моя подсказала мне.
2: Душа ваша...
1: Андердан, барабанная дробь, вы правильно угадали.
2: Душа ваша подсказала вам правильно.
1: Кстати, ребят, в Ярославской области, столице Золотого кольца, обновляют дороги, в том числе туристические. Вот, например, трассу Углич-Воскресенская отремонтировали, сделав комфортнее путь через три района области. И теперь добираться до Ярославля, Ростова-Великого, Переославля-Залесского, Углича и Мышкина стало гораздо удобнее. И в целом путешествовать по новым точкам легендарного маршрута, включая Рыбинск, Тутаев, села Вятское, Гаденово и деревню Каравиха, теперь можно безопаснее и с полным комфортом. Ольга, поздравляем вас еще раз. Вы, кстати...
3: Спасибо.
1: Вы выиграли классный подарок. Подарочный сертификат на Marketplace на товары для автопутешествия.
2: Ну, он-то вам, скорее всего, не пригодится.
1: Вы же будете работать и еще раз работать. Но в любом случае, воспользуйтесь, мы уверены. У вас еще есть один большой бонус. Вы можете передать привет в эфире Русского радио.
3: Я хотела бы передать привет своим детям, Андрею и Оле. Я их очень люблю, я горжусь ими, они сдали все экзамены у меня и жду их дома.
1: Спасибо вам большое. А Ольга с фантазией. Ольга дочку Ольгой назвала.
2: Да, Ольга Ольговна у нее.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Какие же вы у нас хорошие слушатели русского радио. Какие все разные. Кто на дачу, кто на море, кто в горы, кто лежать на диване все лето. Мы сегодня спрашиваем у вас, какие планы у вас на лето.
2: Мы больше того, мы составляем опись населения России, чтобы знать, где вас летом искать.
1: Опись.
2: Ольга пишет. Мой отпуск в августе. Я проведу его дома в Санкт-Петербурге. В таком-то городе. Мечтаю о простых вещах. Проснуться без будильника, дойти до любимой булочки. Булочный, это по-московски.
1: Переплюю по ребрике.
2: Булочный. Купить свежий круассан и отправиться кататься на речном трамвайчике по каналам без всякой спешки и рабочих мыслей. Оля, в Петербурге. Речной трамвайчик в августе без спешки.
1: Нереально.
2: Ты видел когда-нибудь трамвайчик? Там будет сидеть 300 китайцев с селфи-палками и безумный гид, который орет в мегафон прям тебе в ухо.
1: Ой, дальше сообщение от Натальи. А мы всей семьей в июле мчим на машине на Алтай. Муж целый месяц составлял маршрут, купил огромный багажник на крышу. Дети уже упаковали свои рюкзаки. Мечтаем увидеть Телецкое озеро и пожить в настоящем деревянном срубах горах. Жду не могу. На работе дни до отпуска на календаре зачеркиваю. Всем отличного лета желает Наталья.
2: Багажник вам точно пригодится километров через 30, когда дети в сотый раз спросят уже: папа, когда мы приедем?
1: Слушайте, ну... В смысле их на багажник?
2: Ну, туда их... Ну, я так понимаю, что это такое на крышу, цепь, ну, да, раз да, туда, да. И мы эти самые забросил, если в тишине. А вот сруб...
1: Не делайте так.
2: Я люблю детей, я люблю детей. Дети меня тоже. Так, Оксана пишет. Мы летом едем в Кострому, сырную столицу России. Программа минимум. Посетить музей сыра, купить пару голов местной костромской деликатесной продукции и съездить на лосиную ферму, чтобы покормить маленьких лосят морковкой. У тебя когда-нибудь была головка Костромской? Костромского сыра.
1: Ну, чтобы целое, нет.
2: Ну, да.
1: Немножко. Но очень вкусный костромской сыр. Очень.
2: Ну,
1: очень.
2: Ну, знаешь, это, конечно, тебе как кулинару виднее. Но, да, уважаемая женщина, конечно, если мужчина везет тебя в музей сыра вместо моря, надо проверить. Вдруг он втайне работает на Костромской молочный завод. Понимаешь, вы ему там доплачиваете.
1: Это «Вечер на русском». Оставайтесь с нами.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Если бы вместо калорий на продуктах писали количество приседаний после съеденного, стройных было бы больше. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Итак, дорогие друзья, время летит очень быстро. Финальная порция ваших сообщений на тему, как мы будем проводить это лето.
2: Ну да, и, честно говоря, в финале второго часа я понимаю, что фантазии вы, друзья мои, не блещете. Ну, то есть все выбирают примерно один и тот же вид отдыха. Куда-нибудь свалить отсюда побыстрее. Мой план на отпуск — уехать на старую дачу к родителям в Вологодскую область и устроить там тотальный разбор старых вещей. Ого! Родителей отправляю в санаторий. Ну, чтобы они, вероятно, не видели, как с их накопленным за всю жизнь расстаются. А сама в этот момент буду приводить их чердак в порядок. А то в их присутствии это сделать невозможно.
1: Прекрасно. Ну да, это все мое, все оставить, все на месте, чтобы лежало.
2: Ну, в этом смысле, конечно, тратить отпуск. Понимаешь, поднимаешься на этот чердак, там скрипит.
1: Сообщение от Елены. А я этим летом буду и работать, и отдыхать. Потому что я, как по старинке говорят, пионер-вожатая. 3 смены проведу в детском лагере, каждая смена по 2 недели. Буду детей воспитывать, буду с ними отдыхать, буду заниматься с ними физическим спортом. В общем, и отдохну, и получу максимум удовольствия.
2: А вот это как, классно, это классно. А как отдыхают пионер-вожатые, обычно знают... Обычно знают пионеры, которые не ложатся вовремя спать, когда им положено в 9 часов вечера.
1: Ребята, ну что мы хотим сказать? У вас у всех грандиозные планы на это лето. Единственное, что мы хотим вам пожелать, чтобы они, конечно же, сбылись с лихвой. А мы с вами услышимся уже летом, в понедельник, 1 июня, в День защиты детей в 18.00 здесь, на Русском радио.
2: Будьте с народом, слушайте «Вечер на русском», конец.
1: Отличных выходных, пока.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
9: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Ветер меняет направление.
9: Русское радио.
11: Если кольцо, значит мы вместе.
9: Слушайте лучшее, любимое на русском.
12: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: что слушает страна.
1: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минпромторг пока не планирует срочно менять перечень товаров для параллельного импорта. Обновленный список начал действовать накануне. Из него исключили отдельные товары для личного ухода, а также некоторые модели ноутбуков, компьютеров и серверов. В ведомстве пояснили, что дополнительных корректировок сейчас не готовят. При этом заявки предприниматели будут рассматривать в течение всего года. В Ростовской области утвердили соглашение о границах с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение озвучили на заседании Донского ЗАГС-собрания. Оказалось, что соглашение с главами республик губернатор Юрий Слюсарь подписал еще в апреле. Граница с ДНР 178 километров. Как указано в пояснительной записке к закону, соглашение заключили из-за плана внести в государственный кадастр сведения о границах между субъектами. Ростовская область разместилась на 6-й строчке антирейтинга среди субъектов России по абсолютному числу граждан, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. По сведениям Росстата, в прошлом году за этой чертой в регионе оказалось 293 тысячи человек, что соответствует примерно 7% от общего населения области. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в расчете на месяц составила 19 329 рублей. В Ростове облачно и плюс 16. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре «Олимп Запад» на tenet-olymp.ru или по телефону 303-3102.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ну а мы с вами открываем окна навстречу лету, где все по расписанию. Все свои, что называется, на старых картах. Мухи с 6 до 18, комары с 18 до 6 утра, мотоциклисты всю ночь, где-то ранним утром начинают стричь, косить траву. Ну и, конечно, серенады до утра тоже какие-то бывают, если вам повезло и у вас под окном, например, какой-нибудь караоке-клуб открылся. Ну, в общем, за это мы любим лето, за эту свежесть, за эти звуки, ну и за то, что жизнь кипит, конечно, и бьет ключом, что называется. Включайте Русское радио погромче, пусть приятные звуки будут в вашем доме всегда. Всем здоровья.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ras.dom.rf.
4: СК-10. 10.
0: Реклама на русском.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Да, и при этом не обязательно давать 100% правильные, выверенные ответы, потому что в этом случае ребенок, конечно же, предлагает вам просто пообщаться вместе с ним. Ему необходимо общение для личного развития, поэтому можете, если не знаете, как ответить, просто попробуйте поиграть, попробуйте порассуждать. Ну, собственно, не только с детьми, между прочим, такие правила работы, со взрослыми в том числе, потому что мы все в какой-то степени чьи-то дети, и выросшие дети, и поэтому мы тоже любим и поговорить, и порассуждать, и поиграть, и в том числе и подумать под музыку в эфире Русского радио. Вот, собственно, вам предлагаю в дальнейшем так провести время. У нас Артик и Асти, Дмитрий Маликов и Николай Басков. Ближайшая компания группы «Винтаж» прямо сейчас вместе с нами. Делайте громче.

просыпаешься в хорошем настроении вместе со своей второй половиной, вместе со своей семьей. Вот примерно вот так поет душа, как сейчас мы слышали в версии коллектива Arctic Asti в эфире Русского радио. Если когда ты просыпаешься, настроение не очень, то, наверное, вот эти мысли стоит держать в голове, что бывает вот именно вот так, что нужно просто переждать какой-то момент, переждать эту бурю, которая у вас есть в голове, и потом снова будет светлое солнце, и настроение будет хорошее, и вы снова будете любимы и неделимы. А если вдруг что-то не так, то пусть вас соединяет музыка в эфире Русского радио. Танцуйте, пойте, и все у вас будет хорошо обязательно.

0: Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробные информация на сайте a7.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.
16: Нейросети на практике.
17: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
16: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
17: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
16: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
17: Без возрастных ограничений.
18: Все, договорились. Встречаемся в понедельник в 8 утра. Как я буду выглядеть? Плохо. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Ну вот и Согдиана о том же поет в эфире Русского радио, что не стоит как-то усложнять ситуацию. Если вдруг что-то есть на душе, то просто позови, просто выскажи, что так невыносимо здесь. И, возможно, после вот такой откровенности и в отпуск отправят пораньше. А отпуск нам все равно всем необходим. Как бы мы ни гордились своим трудоголизмом, все равно, тем не менее, нужно хотя бы 2 недели во время летнего сезона уделить самому себе или самой себе. Музыка Русского радио пусть будет с вами всегда.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 47 копеек и составляет 71 рубль 37 копеек. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 83 рубля 69 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Соберите коллег.

0: на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
11: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
10: Русское радио.
12: Крепче обнимай, сердце прижимай.
10: Любимая.
13: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
10: Только лучшее.
14: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
10: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин выделил более 1 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области. Путевки в детские лагеря получат не менее 16 тысяч ребят, которые проживают в приграничных районах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над детскими оздоровительными лагерями, находящимися в их избирательных участках. В Новосибирской области приняли в двух чтениях закон о запрете розничной продажи бензина, дизельного топлива, а также лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легко воспламеняющихся жидкостей. Изменения вносятся в региональный закон о защите прав детей. Всех пациентов с сахарным диабетом первого типа предложили бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. По закону такое право имеют дети в возрасте от 2 до 17 лет, а также беременные женщины с сахарным диабетом первого и второго типов. Они получают эти датчики в рамках софинансирования из федерального бюджета. Однако для других категорий пациентов это не предусмотрено. Каждый шестой россиянин считает, что доставка будущего за роботами, показал опрос. Еще 13% верят в развитие аэродоставки. 20% хотят получать заказы в любом месте – дома, в парке или по пути на работу. 16% респондентов полагают, что будут установлены умные постаматы рядом с домом, автоматически пополняемые товарами. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Здравствуйте всем. Мы здесь, в эфире Русского радио, занимаемся доставкой настроения туда, где вы прямо сейчас находитесь. Неважно, причем в дороге, дома, в парке, возможно, гуляете. Главное, что вся эта доставка работает весьма-весьма эффективно с помощью лучшей музыки страны. Оставайтесь прямо здесь. В общем-то, никуда вам конкретно двигаться ни вправо, ни влево не надо. Я имею в виду, в музыкальном плане мы движемся непосредственно прямо. У нас Айова совсем скоро появится. У нас Нюша прямо сейчас готовится открыть новую музыкальный час. Классного настроения. Делайте громче.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

Мне кажется, сейчас самые главные для нас — это две новости. Одна из них — новость не очень. То, что заканчивается весна, как бы нам это не хотелось. Ну и хорошая новость в том, что приближается лето. А мы где-то вот посередине между одного и второго сезона находимся. Готовы мы, не готовы. Нас при этом никто не спрашивает. И правильно. По крайней мере, пальмы в армии и море готовы нас встречать. Поэтому давайте двигаться туда, на встречу под музыку Русского радио.

0: сердце крепче прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Ну, о том, как растворяться без остатка в эфире Русского радио, прямо сейчас Мод показал свои вот эти навыки великолепные. Я предлагаю вам, собственно, тоже брать пример. Но растворяться, конечно, не в тишине, как сейчас мы, опять же, могли слышать, а в музыке в эфире Русского радио. И параллельно с этим растворяться в той ситуации, которая находится вокруг вас. Находить в этом что-то приятное, что-то романтичное. Если дождь, хорошо, солнце светит, хорошо. В одиночестве сидите, прекрасно. Близкие, родные люди рядом, давайте попоем вместе. В общем, я думаю, очень такая многофункциональная ситуация здесь, в эфире Русского радио, с музыкой, которую можно творчески использовать, в том числе, свои цели. Бурит у нас совсем скоро. Александр Воробьев на горизонте. Иванушки уже здесь.

0: человек может находиться в двух самых сложных состояниях, назовем их так. Это ждать и догонять, если при этом еще и плакать. Ну, не знаю, тут, наверное, только Артур Пирожков сможет помочь в эфире Русского радио, как-то, что называется, посластить эту пилюлю. Но если в целом вы сейчас находитесь вот прямо сейчас в таком состоянии, вам приходится чего-то ждать, то пусть это все будет, конечно же, не зря. Ну, через год, через два, как говорится, время покажет. Ну, или по-другому можно сказать, что у каждой истории есть свое год спустя. Ну, так бы спели Анна Асти и Тима Билан в эфире Русского радио. Да, они прямо сейчас нам так и споют свою новую песню. Ну, а чуть попозже «Градусы» и Полина Гагарина будут вместе с нами для всех без исключения, чтобы настроение было хорошее.
1: Новая песня на русском. Когда соберу тебя по частям, и мои глаза гасом листят. Всем привет! Я Дима Билан.
2: И я Анна Асти.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском. Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Унритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Не знаю, я один только слышу в этом летнее настроение песни «Градуса» в эфире Русского радио. Здесь и градус 100, да, ощущение, как будто действительно солнце шпарит. И кто и быстрее из нас покинет этот баркас, здесь имеется в виду, безусловно, ныряние на перегонки в воду. Вот не знаю, честно говоря, у меня сознание уже настроено на то, чтобы воспринимать всю действительность именно так. И вам тоже рекомендую видеть во всем солнце, видеть во всем лето, радость и счастье. В том числе и в песнях в эфире Русского радио. Давайте прямо сейчас будем тренироваться и дальше. Песня «Ивки» на горизонте.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь. Станет опять одинокой.
2: Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта, развитие которой требует огромного потребления энергии, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Глава государства предложил провести в нашей стране в 2027 году встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей искусственного интеллекта. И к другим темам. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что детская смертность от онкологических заболеваний в стране снизилась более чем на 5% за последние 4 года. Текущая ситуация отражает рост диагностических возможностей и доступность современных методов терапии, подчеркнул глава ведомства. С момента постановки диагноза до начала стационарного лечения детей проходят буквально считанные дни. Россия с 30 мая ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Временные ограничения коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции фитосанитарным требованиям нашей страны и Евразийского экономического союза, хотя Россия является основным рынком ее сбыта. Половина родителей готовы предлагать ребенку альтернативу за отказ от соцсетей, показало исследование. 62% опрошенных негативно относятся к бездумному скроллингу и бесполезному контенту. Часть респондентов заявили о возможности купить детям первую машину, путешествия, ювелирные украшения, часы, новую одежду и даже квартиру при условии, что потребление соцсетей будет осознанным. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 22 часа и 2 минуты точно московское время. У нас вечер продолжается, и, возможно, у вас он конкретно прямо сейчас еще и праздничный. С какими событиями это связано, конкретно сообщайте нам, пишите сообщение. 8-916-003-105-7. Можно прямо в Максе, в личку отправить все свои приятности. Ну и, соответственно, я конкретно буду знакомиться, читать и рассказывать всем остальным тоже здесь в эфире. Ну и, конечно, во ВКонтакте, в Одноклассниках оставляйте сообщение. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография уже и там, везде есть. Пишите, будем читать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все делаем вместе и двигаемся вместе, и празднуем какие-то события, которые, о которых нам тут сообщают в эфире русского радио. Благодаря сообщениям узнаем. Пишите нам все в Одноклассниках. Прямо сейчас можно оставить конкретно свое сообщение, конкретно свое большое событие, с которым у вас связан сегодняшний день. С Днем пограничника Анастасия поздравляет, особенно кому конкретно. Нет, никому, просто крепкого здоровья и всех верных товарищей рядом. Ну и как-то здесь без конкретики, ну, собственно, все, кому это адресовано поздравление, пусть, конечно же, примут близко к сердцу, потому что здесь от всего доброго сердца прилетело к нам пожелание. Пожелать хорошей работы в Хельсинки от Дарьи, сообщение любимому котику Ванечке Вашуричеву. Очень люблю и обнимаю крепко-крепко, твоя зайка. Пишите сообщение, напомню, что в Одноклассниках прямо сейчас можно оставить все свои приятности, признания и прочие-прочие вещи, о которых стоит здесь поговорить в столе заказов. Пишите.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: Отдам долги в хорошие руки.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите нам сообщение, напомню номер. Можно написать в Максе, буквально в личку. 8-916-003-105-7. Все довольно-таки просто. Пишите, оставляйте свои признания, пожелания, приветы, поздравления. В общем, все, что есть на душе, пишите, отправляйте. Буду читать. Семья Шевелевых и Бежановых. От них привет жителям села Китаевского Новосильского района. Пусть у них все будет обязательно хорошо. Но вот еще Сергея Шевелева с днем рождения. Здоровья ему, всех благ. И, ну, Бежановым в очередной раз привет, лишним не будет, все равно людям приятно и нам хорошо, поэтому ради этого мы здесь в эфире Русского радио работаем, чтобы каждый чувствовал себя максимально в комфортной обстановке. Диане пожелание хорошего вечера от Люды из Омска. Песню просьба поставить, ну, собственно, мы здесь этим и занимаемся, ставим песни, с удовольствием тоже слушаем, поем, пляшем и так далее. Что еще у нас? Большой привет отправляется всем, кто слушает Русское радио прямо сейчас, особенно всем жителям поселка Федотово от Александра Калягина. В общем, пусть никто не грустит, все слушают Русское радио и чувствуют, как приближается лето. Ну вот мы прямо сейчас и чувствуем это благодаря Зиверт, который появился уже здесь у нас и готовы дарить нам соответствующее летнее настроение. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Во ВКонтакте, в Одноклассниках тоже всем рады.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто нашел удачу, возможно, прямо сейчас, а я сообщения во всех соцсетях русского радио, с которыми приятно всегда знакомиться во время стола заказов. Пишите 8-916-003-105-7. Прямо в Макс, в личку нам отправляйте сообщение. Либо во ВКонтакте, можно оставить прямо сейчас сообщение. Там есть мои фотографии, меня зовут Андрей Макеев. И вот прямо под фотографией тоже пишите. Сегодня день рождения у мужа Виталия. Наташа нам сообщает, пожелать ему крепкого здоровья, счастья, терпения, любви. Пусть его жизнь будет долгой, насыщенной, пусть все забывается. Очень сильно люблю Наталья, ну и родным, которые сейчас все вместе собрались, для того, чтобы отметить это событие, этот праздник. Тоже, конечно, пожелание хорошего вечера, хорошего праздника, ну и музыки побольше классной, да. Ну и пусть все пройдет в целом действительно, как должно быть во время праздника. Весело, хорошо, интересно, с любовью. Привет коллегам по работе в пекарне. Светлане и Екатерине из формовки. Пусть формуют нормально это пожелание такое, чтобы я не краснел за них. Тете Свете, Тестомесу, продавцам Инне, Насте тоже, чтобы не подводили. Эдем, который написал это сообщение, очень-очень сильно за вас переживает. Ну и, конечно, переживает за общее ваше дело. Поэтому старайтесь вместе под музыку русского радио. Из Пскова всем, кто слушает русское радио, пожелание хорошего вечера. Конкретно от Игоря, который нам написал это сообщение в Максе. Ну и далее уже 23:45. Коллектив раз. И второй коллектив Файвста два. Готовы быть нашими малышками. Ну вот, по крайней мере, так они об этом нам сейчас споют. Пишите сообщения, напомню, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Всем рады. 8-916-003-105-7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, а у нас тем временем сообщение на очереди, которое вы пишете в «100 заказов русского радио». Напомню, 8-916-003-105-7. В личку в Максе отправляйте. Буду читать с удовольствием. Коллегу Дмитрия Корсакова с днем рождения хочется поздравить. Пожелаем здоровья, всего самого классного. От всего коллектива завода, который написали это сообщение, пожелали всем, ну, параллельно пожелаем всем счастья и удачи. Слушателям большой привет. Особенно огромный, любимому и красивому городу Уфе. И максимально позитивного вечера. Пусть у всех все сложится удачно в этот вечер. Это уже с любовью Гузель написал нам это сообщение. Люблю тебя, Уфа. Еще раз для тех, кто слушает прямо сейчас там русское радио. Ну и от нас тоже вам всем отдельный пламенный привет. Здоровья крепким желаем. Кому? Поздравляем с днем рождения кого? Чтобы здоровье было крепким, благополучие вечным, удачи неизменной, успех постоянным. Пусть будет дом полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости, семьи, смеха, с заботой и спокойствием от Минаковых. Ну, тут приходится только догадываться, кому что это адресовано. Что еще у нас есть? Наверное, уже у нас есть песня Филиппа Киркорова, которая продолжает 100 заказов русского радио. Пишите сообщение, будет еще местечко для ваших приятностей.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Не люблю гостей. Кучу посуды перемой, в комнате убери. И это они еще не пришли. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас здесь в сообщениях очень много что осталось непрочитанного. Оксана Салимова из города Ногинска. Написано: город Ногинск, 9 МО. Привет всем, кто знает. Пожелать хорошего настроения и прекрасного вечера. Прочитали. Дальше Марина Василия. Поздравляю, Мари. Я понял. Василий Иванович Марин, с днем рождения, поздравляю. Вот так вот, такое сообщение. Здесь больше никаких слов нет, поэтому приходится дальше догадываться, что, от кого, кому и с чем. С днем пограничника всех пенсионеров, пограничников КПП Ивангорода. Бывших пограничников не бывает. Оксана написала это сообщение, приятное для всех тех, кто служит прямо сейчас в Русской Радио, просто уверен. Всем работникам речного флота России из Сибири, из Омска, от Алексея конкретно сообщение. И вот еще Елена, подруга Оксану Николаевну, поздравляет. Она в садике выпустила свои первые группы деток. Поздравляю, желаю счастья, любви, успехов, люблю. Пишите сообщения, хотя точнее уже пишите, скорее всего, в следующий стол заказов, ночной в 2 часа по Москве. Он состоится.
0: Стол заказов русского радио.
1: Ну, я, Андрей Макеев, жду вас уже в следующем музыкальном часе. Обязательно проведем еще часок этого четверга. Также музыкально, интересно, весело. Оставайтесь на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Так оформить более 5 платежных карт в одном банке возможно, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В Минздраве предложили сократить больничный до 3 дней для тех, кто часто болеет, пишет «Известия». Новые правила могут коснуться россиян, которые за последние полгода оформляли больничный более 4 раз. Отмечается, что правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и карантине, а также случаях оказания медпомощи в стационарах. Доходы рынка такси в стране превысили 1 000 000 000 000 рублей в 2025 году. Однако расходы почти сравнялись с выручкой, пишет «Коммерсант». Отрасль столкнулась с дефицитом водителей и износом автопарка. Количество новых автомобилей в такси сократилось почти вдвое за последние 3 года. Если в 2022 году доля современных машин не старше 3 лет составляла 38%, то к 2025 году этот показатель упал до 22%. Российские ученые разработали первый в стране портативный магнитно-резонансный томограф, для работы которого не требуются специальные помещения и сложная инфраструктура. Устройство работает на слабом магнитном поле. Аппарат можно перемещать непосредственно в палаты к маломобильным пациентам. Особенности технологии позволяют проводить исследования людям с металлическими имплантами. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Весна. Как много в этом звуке. Звучим. Русское радио.

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем.

0: вечер.
1: Ну вот поэтому мы этот день так очень-очень любим и ждем, потому что все возможно и все случается, поэтому самое время планировать прямо сейчас. 23:16, время московское, до пятницы, и до вечера пятницы осталось совсем немного времени, поэтому, да, стоит запланировать так, чтобы провести именно это время максимально хорошо, кайфово и, может быть, даже немножко глупо, но в то же время приятно под музыку русского радио. Да, у нас впереди Дмитрий Колдун, у нас кое-что от Жанны Фриске, пластиночку послушаем ее и «Елка» прямо сейчас. Проведем время классно.

По-моему, это называется «Шестое чувство», когда он где-то там и с кем-то шепчет комплименты, а она насквозь, на расстоянии видит вообще все то, что у него там на душе и в голове, и в каких-то мыслях и так далее. Сати Казанова и Арсениум только что были в эфире «Русского радио», 23:30. Я думаю, что такие сверхъестественные способности, конечно же, возможны у людей, но при этом нужно прожить какое-то количество времени вместе, наверное, десятки, может быть, даже 10 или 20 лет вместе для того, чтобы вот настолько чувствовать друг друга на расстоянии. Поэтому не отпускайте друг друга, проживите какое-то время, прослушайте много-много песен в эфире «Русского радио», и у вас действительно появятся еще и не такие способности. В общем, я думаю, что проверено на людях, которые прожили в браке очень-очень много лет. Давайте слушать самое лучшее, любимое на русском. Снова про любовь. Опять же, Дима Билан у нас появится совсем скоро. Группа «Руки вверх» и «Артика и Асти на горизонте». Ханна также готовится выступить для вас в цветастом русском сарафане. Ну и Вячеслав Макаров прямо сейчас готов уже не отпускать каждого из нас и прижать к себе, не побоюсь этого слова. Да, оставайтесь здесь на русском, делайте погромче.

0: Мне кажется, я уже прямо сейчас получу все то, что хочется, а именно хочется побыстрее, чтобы случилась пятница в моей жизни и в жизни Миши Набокова в том числе. Я пойду совсем скоро домой, а Мишка будет работать.
1: Да,
0: Миша,
1: привет,
0: ты же
1: Андрей,
0: мечтал!
1: Мечтал! Андрей, ну я мечтал, да, но ты не надейся, что мы тебя так отпустим.
0: Мы, то есть там какие-то люди еще стоят в коридоре.
1: Мы, это я и...
0: Ты привел еще кого-то, да, там в коридоре, поэтому...
1: И любимые песни, я имел в виду. Слушай, я вспомнил историю такую необычную, после песни «Держи, Дима Билана», когда я занимался бальными танцами, моя партнерша заболела, и, в общем, со мной поставили девочку, которая была в 4 раза больше меня. И мы танцевали венский вальс, и я боялся, что я просто не удержу, и она ко мне подошла и сказала: «Малыш, не волнуйся, поведу я». В общем, она меня подхватила, и в итоге я очнулся уже, можно сказать, в больнице. На самом деле это было очень, знаешь, необычные такие ощущения. Я вот подумал, как хорошо, что в утреннем шоу «В крутую по-русски» нам не нужно выбирать, кто поведет.
0: Согласен,
1: Мы ведем все, и Ленка с нами будет тоже, Журавлева.
0: Ну, это классно. А девочка та самая, так понимаешь, ждет сейчас за...
1: Кстати, познакомься,
0: да. Ну, ладно.
1: Заводите.
0: Я тогда пойду в субботу, надеюсь, приду. С 9 до 11 увидимся. Миш, пока.
1: Очень надеемся. Давай, пока.
0: Надеемся, да.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минпромторг пока не планирует срочно менять перечень товаров для параллельного импорта. Обновленный список начал действовать накануне. Из него исключили отдельные товары для личного ухода, а также некоторые модели ноутбуков, компьютеров и серверов. В ведомстве пояснили, что дополнительных корректировок сейчас не готовят. При этом заявки предприниматели будут рассматривать в течение всего года. В Ростовской области утвердили соглашение о границах с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение озвучили на заседании Донского ЗАГС-собрания. Оказалось, что соглашение с главами республик губернатор Юрий Слюсарь подписал еще в апреле. Граница с ДНР 178 километров. Как указано в пояснительной записке к закону, соглашение заключили из-за плана внести в государственный кадастр сведения о границах между субъектами. Ростовская область разместилась на 6-й строчке антирейтинга среди субъектов России по абсолютному числу граждан, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. По сведениям Росстата, в прошлом году за этой чертой в регионе оказалось 293 тысячи человек, что соответствует примерно 7% от общего населения области. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в расчете на месяц составила 19 329 рублей. В Ростове 12 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тендер мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тендер уже сегодня на очень выгодных условиях.

0: 8-303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если хочешь танцевать,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил сейчас, наверное, самое странное свидание в своей жизни. В общем, познакомился с девушкой, пригласил погулять. И во время прогулки мы о чем-то поспорили. Я уже точно не помню о чем, это не так важно. В какой-то момент она в шутку говорит: «Не спорь со мной, я ведьма». И в эту секунду один за другим в аллее начали гаснуть все фонари. Представляете? Так быстро я еще никогда не бегал.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Что слушает страна?
3: Позвони мне.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если вдруг вам показалось, что какая-то перед вами черная полоса или вдруг стало грустно, просто вспомните продавщицу, у которой я однажды спросил, а вот это горький шоколад? На что она мне ответила: «Как моя жизнь».
1: Где ты?

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Я на диете. Вот съел всего 2 эклера. А ведь мог бы. 4. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно играл с племянником в шахматы. Поддавался как мог, конечно же, отдавал ему свои пешки. И вот внезапно забираю у него коня. Потом отхожу буквально на 2 минуты, возвращаюсь. Конь стоит на месте. Говорю, что мухлюешь, что ли? Я же забрал коня только что. А племянник мне отвечает: нет, не мухлюю. Я же не виноват, что конь сбежал и вернулся ко мне.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Буквально вчера знакомая рассказала, что с ней произошло. Она ехала в метро и замечает, что у молодого человека рядом такая же татуировка точно, как у нее. И, естественно, ему сказала, удивилась: парень, у тебя классная татуха. А он ей ответил: девушка, это ваша рука, вы ею за поручень держитесь сами. После такой истории хочется поздравить всех нас с успешным окончанием рабочей недели.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У каждого из нас есть странные друзья. Вот, например, у одного моего знакомого сыновья-близнецы, но он носит с собой фотографии только одного, потому что, цитата, «другой выглядит так же». Я так много думал об этом и пришел к выводу, что, наверное, это все-таки удобно. Или нет, как вы считаете?
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, наконец-то, друзья, день гадания на ромашках наступил. Да, именно сегодня. Любит, не любит? Давайте вместе. Любит, не любит? Не любит, любит. Погадаем, в общем, на любимых артистов. Ну и, конечно же, передадим привет всем, всем, всем нашим чуть более любимым, чуть менее родным, друзьям, близким. Пожалуйста, все это можно сделать в официальной группе Русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Где еще можно? В Максе пишите, пожалуйста, без проблем. Также в наши мессенджеры по номеру 8 916 003 105 и 7. Но перед этим, как всегда, потанцуем. Стрелки.

Абсолютно правильно все поет Юлия Савичева. Не надо никуда смотреть по сторонам, а нужно смотреть конкретно в официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105.7. И именно сюда, именно здесь мы и пишем сообщение в стол заказов на Русском радио. Пишет нам Кирилл из Казани. Передает огромный привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне и Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу, своему родному Барнаулу и селам Леньки и Степное озеро Благовещенского района Алтайского края. Но это еще не все. Это только было начало. Теперь самое главное. Сегодня вечером на поезде выезжаем в Москву. Цитата, да? На экскурсию. Ну, а прямо сейчас, Кирилл, позвольте пригласить вас в нашу музыкальную экскурсию. Все красивые, все любимые экспонаты. Обратите внимание. Огромная просьба. Руками не трогать, пожалуйста. Можно слушать. Даже нужно.

И мы возвращаемся в стол заказа на Старском радио. Цитата. Поздравьте, пожалуйста, меня с прошедшим днем рождения. Так, наконец-то заработали наши статисты. Не жалеют своих ладоней и других конечностей. Продолжаю цитировать сообщение. У меня вчера, 28 мая, был день рождения. Пожелайте мне всех благ, здоровья, счастья в личной жизни. Это все от Шершовой Анастасии. Так, Анастасия, несмотря на то, что день рождения был вчера, не переживайте, не волнуйтесь. У нас есть специальная функция, одна кнопочка, которая может отмотать настроение в нужную сторону. Вот я сейчас нажму эту кнопочку, и снова будет праздник. Вот смотрите.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

что тут искать? Тут и нечего искать. Нужно просто зайти в официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, или написать в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-157. И все, от уточки мы, как говорится, стол заказов на Русском радио в вашем полнейшем распоряжении. Любимые белочки, огромный привет от Медвежонка. Также Марина пишет, процитирую сообщение, а у нас погода плохая, поэтому не могу уснуть. Поставьте, пожалуйста, позитивную музыку, а вдруг получится уснуть. Марина, специально, ну, уснуть не получится, это я сразу вам говорю, потому что у нас такие песни, как говорится, не для этого они созданы, но специально по вашему запросу группа «Градусы» увеличит градусы у вас за окном своей песней еще выше.

0: дальше.
1: Ну, кто не знает, куда вышел или куда зашел, все нормально, все в порядке. Вы именно там, где надо. Это «Стол заказов» на Русском радио. Наталья написала, процитирую ее сообщение. «Приветствую всех, кто тоже не спит и собирается встретить рассвет в философских размышлениях о смысле жизни, о том, для чего мы живем, о том, что самое главное в жизни». Наталья, и в этом мы вас с удовольствием поддержим. Одно, я считаю лично, одной из самых философских песен под названием «Стюардесса по имени Жанна». Почему именно Жанна, да? Почему именно стюардесса? Очень много вопросов, любимых песен еще больше.

мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Процитирую сообщение. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет Ивана Мандрюинской поликлиники Иркутска. Пусть пятница будет легкой. Всех благ. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню про педиатров. Это написала Татьяна. Татьяна, я просто не... Ну, во-первых, аплодисменты. А все почему? Потому что я не знаю, как вы угадали, как вы догадались, но впереди у нас как раз целый блок песен про педиатров.

0: русском радио «Стол заказов».
1: Не хватило трех секунд, чтобы

Мы ждали, мы не спали, мы надеялись, и это произошло. Давайте прямо сейчас посмотрим и послушаем, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Елену из Ждановки мы поздравляем. Процитирую сообщение: «Мамочка, милая, родная, любимая, с днем рождения тебя. Пусть будет в твоей жизни меньше поводов для переживаний, а на сердце будет место только для тепла, радости и любви. Пусть ничего тебя не беспокоит. Пусть каждый день преподносит что-то новое и хорошее. Будь счастлива, спокойна и любима. Я тебя люблю больше всего на свете». Это все написали внук Влад и дочка Ника. Мы присоединяемся, естественно, полностью. Доброе утро из Комсомольска-на-Амуре. Отдельный пламенный привет отделу оплаты и нормирования труда. Хорошей пятницы и ухода домой вовремя. А мы знаем, что самый своевременный уход домой — до появления руководства.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: А кто тут самая красивая? Ирочка Шипицына. Все почему? Потому что коллектив службы развития капитального строительства Восточного порта поздравляет с днем рождения дорогую коллегу Ирочку Шипицыну. Замечательного, доброго, отзывчивого человека. Что тут еще за поздравление-то? Чтобы работа всегда была источником не только дохода, но и вдохновления, самореализации, позитивных эмоций. Пусть сложные задачи встречаются реже, а их решение приходит легко и эффективно. Желаем крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и уверенности в своих возможностях. Пусть жизнь будет наполнена теплом, пониманием и радостными событиями. Успехов во всем. Мы еще раз поздравляем кого? Правильно, Ирочку Шипицыну. А девочек и Димы, между прочим, единственного мужчины в коллективе. И на этом с приветами пока все. Я думаю, достаточно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно знакомую повеселила дочка. Она подошла к ней и спросила: «Мама, а вот как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?» Мама ответила: «Ну нет, конечно, его же съели». А дочка такая: «Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели. А так он хоть мир посмотрел».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.